0: Орхид Радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.
1: Хоть на море, хоть в офисе, хоть на даче. Power Hit Radio. Саундтрек мурманского лета.

Мурманское лето – это 3 месяца почти свободных дорог, 92 дня почти без снега и почти 2208 часов музыки.

0: Сейчас в Мурманске 4 часа. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Новый летний час. Новые песни.

Орхид Радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста. 104.5 FM. Get the hits.

лето вместе с Power Hit Radio 104.5.

Контраст. Яркость. Насыщенность. Настрой свое лето вместе с Power Hit Radio.

0: в Мурманске. 5 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Солнечный ритм этого лета. Новый час летний.

Power Hit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста. Power Radio. Power. Power. Power. Radio. Power.

0: Лето в Мурманске переменчивое. Настрой мурманчан на Power Hit Radio. Постоянен. Feel the power. Power
1: Hit. Power Play. Спонсор песни недели ИП Петрик Мария Ивановна. Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-40-60.

0: Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1. Телефон 60-40-60. Группа ВКонтакте «1 маникюрная».
1: Listen up, everyone! Power Hit Radio.

0: 6 часов точное время. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Лето само не зазвучит. Новый час летних хитов на Power Hit Radio.

0: с добрым утром. В Мурманске 7.00. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сазаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Вот за это должны платить подъемные. Сергей Сачков. Один против сна.

Вот вам примета не из народного календаря, но которая точно работает. Если вы меня слышите прямо сейчас, то значит наступил новый день, в частности 25 августа уже у нас на календаре. И сегодня точно на дорогах у нас будет еще больше машин. Это я вам скажу по парковке у дома, которая по ощущениям заполняется чуть ли не каждый час. Будет еще больше людей в вашем офисе. Это, кстати, по нашему Power-гнезду. Прям сильно заметно. Все и все в Мурманск возвращается, и соцсети поговаривают, что даже бензин решил к нам приехать. Привет, бонжур, хеллоу, как говорится. Так что плюсы у нового сезона есть абсолютно точно. Это один против сна на 104.5. Меня зовут Сергей Сачков. Всем доброе утро. Просыпайтесь.

0: Раз уж мы с вами заговорили сегодня про приметы, то вот вам еще одна примета нашего времени. Прямо сейчас в нашем регионе продолжают действовать ограничения мобильного интернета. Сообщает об этом Мурманский оперативный штаб. При этом Wi-Fi в общественных местах работает в привычном режиме. Вот мы и сегодня решили в утреннем круиз-контроле у вас узнать, почувствовали ли вы на себе эти ограничения и приходилось ли вам пользоваться Wi-Fi в общественных местах у нас в Мурманске. Ваши комментарии, ваш опыт оставляйте в нашей группе во ВКонтакте. И положительные, и негативные в том числе. Можно к нам в студию звонить 488-448 с 8 до 9 утра. И мобильное приложение тоже все принимает. Так что пишите, звоните уже совсем скоро. Будем эту важную тему обсуждать.
1: Встал, потянулся, поел и проснулся. Сергей Сачков. Один против сна.

0: на Power Hit Radio.
1: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
0: Вторник и четверг на Power Hit Radio. Программа с Максом Байковым «Районы, кварталы».
2: Программу представляет ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте riel-seть.rf.
0: «Районы, кварталы». Вторник и четверг, 9:30 и 18:00.
3: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4-8-8. 4-4-2.
4: Один против сна. Подъем засчитан.

0: О погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды – доставка роллов и пиццы «Фарфор». Пока слушаете прогноз, «Фарфор» везет вам ужин. Скидка 700 рублей на заказ от 2500 рублей по промокоду «Прием». Бодрящий плюс 6 градусов у нас в Мурманске прямо сейчас, но в качестве бонуса можно было сейчас, ну, мне точно посмотреть, как у нас тут кинематографично. Туман уходит от нашего залива и, судя по всему, приносит более высокие градусники на наши с вами термометры. По крайней мере, в этом говорит сегодня у нас прогноз погоды. Обещает нам аж до плюс 14 градусов, но ничего не дается нам просто так. И с обеда, когда мы с вами обычно уже перестаем работать, что уж тут грех-то таить, выходит на арену дождь, и говорят, будет он вплоть до самой ночи сегодня вместе с нами. Ветер юго-западный от 3 до 5 метров в секунду. Тех порывов, которые вчера нас гнали вперед и просили делать что-нибудь еще и еще, мы, конечно, сегодня с вами не почувствуем на себе и не увидим, но зато осадки, да, уже прям гарантируются нам с вами. Ну и плюс 14 градусов сегодня должны мы набрать на наших с вами термометрах. Спонсор прогноза погоды — «Фарфор». Роллы и пиццу «Фарфор» доставит прямо к вашему столу. Сделайте заказ от 2500 рублей, используйте промокод «Прием» и получите скидку 700 рублей. Мурманск.фарфор.ру. ИП Осипов Илья Олегович, ОГРНИП 314-511-011-2014.
0: Вот за это должны платить подъемные. Сергей Сачков. Один против сна.

0: Нежный заряд.
1: Вы знаете, прямо сейчас стал лучше понимать творчество Антона Павловича Чехова, потому что употребил завтрак, и однажды классик сказал: «Восторг невозможен, когда человек обожрался». Подписываюсь, понимаю, но мне от этого хуже все равно не станет. Есенин Сергей Александрович продолжает всю эту волну и однажды очень печально заявил, что главным образом грустен, потому что дьявольски растолстел. Костюм не сходится. И нобелевский лауреат Иван Алексеевич Бунин, вот вроде, да, приличный человек, но нет, все равно бередит душу-то нашу и заявляет, что а не дернуть ли в августе за границу на купальный курорт, где много женщин будет лежать в прибое? Ай-яй-яй, ай-яй-яй, Иван Алексеевич, что ж вы с нами делаете? Продолжайте еще дальше, пожалуйста. Это была рубрика «Нежный заряд».
0: Нежный заряд.

0: Реклама.
1: Кто не работает, тот ест.
0: Интеллигентный бар «Ну что, поехали!» Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
2: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
3: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
2: «Капитальный ответ». Каждый вторник в 11:25 на Power Hit Radio.
3: Завтрак будет лучше, чем вчера. Сергей Сачков. Один против.

0: Полярный эспрессо.
1: Я очень надеюсь, что вы прямо сейчас пристегнуты, вне зависимости от того, в автомобиле вы находитесь или нет, потому что есть новость, от которой будем подлетать сейчас вместе с вами. Я вас предупредил, держитесь. Врач рассказала о допустимой норме употребления черной икры в день. По ее словам, имя этого человека я специально вам называть не буду, употреблять деликатес каждый день можно, слава богу, но порция не должна превышать 15-20 граммов. Это примерно 1-2 чайные ложки в сутки. Жалко, не написано, где именно лучше употреблять черную икру каждый день. Наверное, вот в троллейбусе на задней площадке, прям, да, то самое место. При этом врач предупредила, что увеличение порции до 50 или 100 граммов способно нанести вред организму. Ну, понятное дело, разнесет от жадности-то такой, конечно, стоит немножечко, я думаю, коней-то, да, замедлить свои. Последствиями еще не унимается этот специалист, могут стать задержка жидкости в организме, оказывается. Вот какие сложности могут быть у нас с вами. Повышение артериального давления и увеличенная нагрузка на почки, да, которые тебе отобьют, если ты будешь говорить, что ешь черную икру каждый день. Диетолог также дала еще рекомендации по правильному употреблению деликатеса. Рассказывает, что классический вариант с бутербродом из белого хлеба и масла лучше и исключить. Но это плюсы на самом деле, хоть где-то можно будет сэкономить. Такая комбинация может спровоцировать резкий подъем уровня инсулина. Оптимально подавать икру как самостоятельное блюдо. То есть вы понимаете, что если у тебя есть черная икра, то предполагается, что тебе кто-нибудь ее подает. Ты уже сам вряд ли что-то можешь делать и не желаешь, скорее всего. И использовать для этого специальную ложку. Металлические приборы нежелательны, потому что металл способствует окислению жиров. Хорошей основой может послужить половинка перепелиного яйца. Все, я больше не могу это читать. В общем, найдите сами этого человека и полностью ее статью прочитайте. Во мне сил больше нет никаких это продолжать. Вот вам новость, которая гораздо бодрее слушается. Это уже вот про наших сейчас. Чемпион НХЛ наполнил пельменями кубок Стэнли. Вот это прям хорошо. Тут даже поаплодировать, я думаю, можно. Особенно после черной икры. Прям классно заходит. Напоминаем, что у команды-победителя есть возможность у каждого игрока провести один день с трофеем и с ним что только не делали. В бассейне плавали и в кровати забирались, ночь проводили в прямом смысле этого слова. Ну а российский нападающий хоккейной команды Каролина Харрикейнс Андрей Свечников привез кубок Стэнли сначала в детскую больницу, ну а потом поместил в трофей приготовленные пельмени. Об этом с гордостью сообщили на сайте Национальной хоккейной лиге. Вы тоже что-нибудь себя закиньте. Если уж черный экран, то только об этом, пожалуйста, не пишите в наше мобильное приложение. Не забывайте, не больше 1 или 2 чайных ложек черной икры в сутки.
0: Полярный эспрессо.

0: Реклама.
1: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль. Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-000.
2: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре «Топ Блейд». У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. Top Blade Bar. Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловый 14.
3: Powerhit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
4: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
3: название треков,
4: голосование за самые понравившиеся,
3: передача сообщений в студию.
4: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Powerhit Radio.
3: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
5: Встал, потянулся, поел и проснулся. Сергей Сачков. Один против сна.

0: Откуда звук?
1: Спонсор рубрики «Евкейк» – кондитерская студия Яны Евдокимовой и Марии Волошиной. ИП Евдокимова, Яна Александровна, Марата, 26, первый этаж. Разыгрываем прямо сейчас. Мы с вами два вкуснейших трайфла. И будем сейчас узнавать, с кем это. Будем проделывать и заодно познакомимся. Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Здравствуйте. Вам как вас зовут?
2: Александр.
1: Александр, напоминаю, правила нашего с вами утреннего розыгрыша. Все у нас очень просто. Поставлю вам сейчас композицию, про нее буду вопрос вам задавать. Будьте сразу готовы, что он заковыристый у нас сегодня получился. Потихонечку готовимся к наступлению нового учебного года и решение всяческих интересных задач про встречное движение и количество яблок. Итак, давайте песню для начала послушаем, а потом вопрос про нее я для вас подготовил. Поехали.

0: Итак, Александр, какой музыкальный термин есть в названии оригинала этой песни? Вот такой, да, сегодня вопрос для вас. Выбирайте, тыкайте в 4 предложенных варианта. Рапсодия, сюита, опера или симфония? Выбирайте, Александр.
1: Сложный вопрос. Сказать не буду.
0: Ну, кроме интонации ведущего, могу еще раз повторить варианты ответа. Может, вам полегче от этого станет.
1: Ну, давайте.
0: Итак, давайте с вопроса начнем. Какой же музыкальный термин есть в названии оригинала этой песни? Рапсодия, сюита, опера или симфония? Выбирайте. Не знаю, помогло вам или нет.
1: Первый вариант.
0: Все-таки первый, да? Запутал я вас все-таки, к сожалению. Это точно не рапсодия. 488-448. Набирайте номер нашей студии. Скрывается за ним очень интересная, драматичная история музыкальная. Я вам, разумеется, расскажу, но только после того, как разгадаем этот музыкальный ребус. Доброе утро.
1: Доброе утро.

Symphony, горестно-сладостная симфония. Какое точное название, учитывая, какая история сейчас про эту композицию. Прозвучит группа The Verve, британская рок-команда из 97 года. Нам музыкальный привет передает. И самая успешная ее композиция, думаю, уж в какой-нибудь рекламе вы ее точно хотя бы однажды, но слышали. Итак, по поводу той самой истории, которая скрывается. Вообще в оригинале это, конечно, не группа The Verve, это вообще-то оркестровая переложение фрагмента композиции группы Rolling Stone 65 года. Вот куда залезли музыканты британские для того, чтобы в чарты музыкальные затем влезть и их покорить. И вроде даже с Rolling Stones решили договориться, и все полюбовно, что используют фрагмент из шести нот, но после того, как стал этот сингл в конце 90-х прям очень хорошо продаваться, менеджмент Rolling Stones внезапно решил, что использовали музыканты группы The Verve больше положенного фрагмента, и ай-яй-яй-яй-яй, так нельзя делать, и, собственно, в суд по этому поводу отправились. И до 2019 года создатели этой композиции не получали за нее авторских отчислений, потому что суд оказался на стороне Мика Джаггера и его компании. Продается этот сингл до сих пор, и уже по состоянию на 2020 годы продано больше 1 300 000 копий, это только в одной Великобритании. В общем, самый настоящий триллер, и Майкл Джексон здесь абсолютно ни при чем. Александр, мы вас поздравляем. Буду сейчас за эфиром вам рассказывать, как же вы заполучите те самые трайфлы, за которые мы с вами сегодня сражались. Ну и спонсор рубрики «Евкейк» — кондитерская студия Яны Евдокимовой и Марии Волошиной. Счастье можно попробовать на вкус. Нужен торт к празднику? Изготовление за один день. Любой дизайн, любые идеи, а если хочется сладкого прямо сейчас, приходите на Марата 26, первый этаж. Группа ВКонтакте «Евкейк 51».

0: Стрелки часов показывают 8 утра в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сезаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Разный, как Баренцево море. И постоянный, как Гольфстрим. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.
3: Наш спортивный Артем Моисеев уже в студии. Доброе утро тебе, привет.
4: Доброе утро и тебе, и всем тем, кто не бежит, а едет. Ну, либо бежит с наушниками в ушах.
3: Ну, по тебе прям видно, что ты сегодня торопился на работу, прямо-таки прибежал на нее в прямом смысле этого слова.
4: Да, впереди своего автомобиля. Примчал, прилетел.
3: Ну, я так понимаю, собираешься и убегать с нее тоже, да, спустя какое-то время.
4: Имеются такие планы, конечно.
3: Спонсор программы ООО «Элвис Авто», продажа новых ЭБУ автомобилей, комиссионная продажа авто, выкуп авто по рыночной цене. Фролова 24А, Кольский 27Б. Как стать там ситуация на дорогах? Чувствуешь ли ты, что все больше и больше машин у нас в городе становится? Или пока еще не то время?
4: Слушай, ну, последние несколько месяцев что-то не то время, и поэтому машин не так много на дороге. Я, кстати, вот общаюсь с другими автолюбителями
3: это
4: из других регионов.
3: Это уже хорошо. Ты молодец, да, что вот разговариваешь с людьми.
4: Ну, в принципе, не лаю на них, как раньше, да, вот перешел уже на слова. Так вот, везде больше стало велосипедистов, машин меньше на дорогах, пробки куда-то исчезли.
3: Что за причина?
4: Вот.
3: Непонятно.
4: И я тоже думаю, только в следующий раз надо будет приехать на велосипеде.
3: Ты знаешь, но все равно количество машин, судя по моему двору, становится прям ощутимо больше, потому что я...
4: Зажрались.
3: Это, да, это район такой у нас.
4: Это у вас знаете ли, конечно. Да,
3: я к нему никакого отношения не имею, просто прохожу мимо и завистливые взгляды кидаю на парковку, которая прям, да, наполняется по ощущениям чуть ли не каждый час. Но обсуждаем с вами сегодня не это, хотя если что-то интересное на дорогах будет происходить, вы нам обязательно...
4: Или опасное.
3: Вы нам рассказывайте обязательно, что бы ни происходило, 488-448. Другую тему, но тоже актуальную, мы сегодня вам решили предложить. Дело в том, что в нашем регионе продолжают действовать ограничение мобильного интернета, сообщает Мурманский оперативный штаб. При этом Wi-Fi в общественных местах работает в привычном режиме. Вот мы и сегодня решили в круиз-контроле вместе с вами обсудить. Почувствовали вы на себе уже эти ограничения, или они пока никак вас и вашего телефона не коснулись, и приходилось ли уже вам пользоваться Wi-Fi в общественных местах? Вашим опытом, вашим наблюдением делитесь вообще всем, что на душе у вас.
4: Открытым... Лайфхаками, опять.
3: В том числе. Такие. Хорошее, забытое, исконное русское слово.
4: Ну, конечно.
3: Да. Открыта для этого наша группа во ВКонтакте, Power Hit Radio. Разумеется, мобильное приложение и 488-448. Звоните с 8 до 9. Мы с Артемом будем здесь в круиз-контроле.
2: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Тише едешь, лучше слышно. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.
1: У нас тут мультивселенная схлопнулась в нашем сегодняшнем круиз-контроле. Ну-ка. Мы на радио говорим про интернет. Все, понимаешь, у нас круг замкнулся. Да, дело в том, что
2: в интернете мы тоже есть.
1: Это точно. А в нашем регионе продолжают действовать ограничения мобильного интернета. Об этом сообщает Мурманский оперативный штаб. При этом Wi-Fi в общественных местах работает в привычном режиме. Мы сегодня в круиз-контроле утром у вас узнаем, почувствовали ли вы на себе уже эти ограничения, приходилось ли вам пользоваться Wi-Fi в общественных местах.
2: Приходилось, но я это делаю с определенной осторожностью.
1: Вот ты знаешь, очень приятно, что даже вот не спросил тебя, а ты сразу отвечаешь.
2: А потому что ты вот повернулся ко мне и говорит, с таким, а вот вы, а я, да.
1: А я как Ангелина Вовка, знаете ли вы, известной песни года, да. Прошу вас, Артем, да.
2: Я не просто так жую свой хлеб и держу эту планшетку. Так вот, но... всегда интересуюсь у местных жителей, ну, работников этой сферы.
1: Мурманчане, да.
2: Какой здесь Wi-Fi? Чтобы мне наверняка сказали. Потому как у меня у друга была проблема с интернетом. И он подключился в аэропорту к местному интернету. Там он так и назывался. Под название аэропорт. Я сейчас врать не буду, там какой из московских это был аэропорт. Но суть в том, что благодаря этому заходу через местный Wi-Fi его телефон взломали. И все, что было потом, необходимо за очень короткий промежуток времени было все там заблокировать себе, обзвонить всем, сказать, что меня взломали и никому не переслать деньги. Это очень-очень опасно. Вообще, когда идут такие манипуляции с интернетом, и когда все висит, и не дозвониться, и не дописаться, здесь нужно быть максимально предельно внимательными. Поэтому я за последние полгода ни разу не переходил ни по каким ссылкам, которые мне скидывали во ВКонтакте.
1: А ведь я тебе писал.
2: Вот.
1: А что насчет мобильного интернета? Есть ли у тебя сложности? Ты как человек, который сегодня решил даже телефон с собой не брать, связаны ли эти два события между собой?
2: Нет, каких-то определенных сложностей я вот вчера, сегодня думал, у меня нет, потому как если мне очень надо и очень срочно, я звоню. Вот у меня вчера должен был состояться созвон со специалистом. Из-за того, что это у нас все общение происходит в разных мессенджерах, которые не всегда открываются с первого раза, и нужны некоторые КВНы для того, чтобы они работали.
1: Это элегантно.
2: Вот, но они тоже не всегда работают. Поэтому наша встреча с ним не состоялась, что я потом и написал уже спустя там 3-4 часа, что у меня ничего не работает, к сожалению, сегодня вот так. И все... все идут навстречу, все понимают, что да, есть определенные сложности.
1: Рассказывайте вы, какова ситуация прямо сейчас складывается? Почувствовали ли вы на себе ограничения мобильного интернета, которые у нас есть в Мурманске? Приходилось ли вам Wi-Fi в общественных местах уже пользоваться? Про ваш опыт, про ваши успехи, неудачи, сложности, вообще про все рассказывайте. 488-448, группа в ВК, мобильное приложение, все для вас открыто. Ну и автохит, и по этому поводу у нас тоже есть. Давайте послушаем.
0: Автохит.
1: Ну, очень приятно, когда для нашей рубрики треки пишет Кельвин Харрис. Люди скромные такие, ну, почему бы и не пригласить этого прекрасного музыканта. Тем более про свободный Wi-Fi. Он нам сейчас будет композицию «Исполнить Free», она называется. Я, конечно, глубоко в текст не залезал, но убежден почему-то, что именно об этом она. Потому что вот какую песню не ткни под автохит, текст прям идеально подходит. Надо же, как случается.
2: Молодцы какие.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама. Добро пожаловать в автосалон Elvis Auto на Кольском 27Б. Больше 20 лет на рынке. Продажа автомобилей 2026 года выпуска. Volkswagen Tiguan, Terramont, T-Roc, Taro XR, Hyundai Tucson, Kia Sportage и Kia Seltos, Geely Manjaro. Привлекательная цена и продуманная комплектация. Программа Trade-in и выкуп вашего авто сделают покупку выгоднее. Фролова 24А, Кольский 27Б, 25-25-50.
2: Круиз-контроль. Вот и вернулись с дачи. Надо интернет проверить, а то сыну скоро на учебу.
3: Давай бесплатно подключим Ситилинк. Пусть они все и проверят.
2: Точно. У них как раз акция «Высокая скорость на весь учебный год». Всего за 247 рублей в месяц.
3: Да, просто звони. 707-105.
2: Эх, малой отличником станет.
3: Звони. 707-105.
4: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 17 августа по 31 октября 2026 года.
5: Хотите выглядеть безупречно? Добро пожаловать в «Формулу». Неповторимый образ для всех. Трендовые окрашивания, женские стрижки, окрашивание и архитектура бровей, мужские стрижки, оформление бороды. Все, чтобы вы чувствовали себя уверенно. «Формула» – место, где стиль становится наукой. ДЦ «Меридиан». Отдельный вход. Запись 700076.
6: 3 сентября. Грандиозное открытие нового мясного магазина «Мясорубка». Развлекательная программа в день открытия с подарками для участников фотозоны, музыка, танцы и, самое главное, скидки в честь открытия. Запоминайте, 3 сентября, Челюскинцев, 26/1. Ждем всех.
7: 3 сентября. Время скидок. День, когда откроют мясной магазин.
8: Без возрастных ограничений.
9: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
1: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
9: BLG. Надежность в движении.
10: Ваша безопасность – наша работа. Охранная организация «Армата». Надежная защита жизни, здоровья и имущества. Более 10 лет эффективной работы на рынке охранных услуг. Квалифицированные эксперты, индивидуальный подход, конфиденциальность. Телефон 70 18 17. «Армата». Для тех, кто выбирает качество.
11: Лето в Мурманске может быть жарким. По 4 сентября покупайте в Мурманск-Молле, Северном Нагорном или доставке номер 1. Регистрируйте чеки на leto.murmol.ru. Выиграйте подарочную карту на 20 тысяч рублей. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте leto.murmol.ru. ООО «Рестораны Мурманска», Ленина, 52. ОГРН 113-519-001-07-79.
2: Круиз-контроль.
1: Элвис Авто. Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Кольский 27Б. Фролова 24А.
0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей.
2: Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: Климат-контроль.
1: Ну, холодно. Да, Артем Моисеев сегодня у нас в супер настроении. Надеюсь, вам его тоже немножечко достанется. У нас, кстати, и погода, смотри, как начинает налаживаться и настраиваться.
2: У меня слово застряло между створов. Створ вот этих вот щек. Так вот, да, настоящая осенняя погода. Несмотря на то, что 25 августа, но за окном чувствуется уже приятная, легкая осень. Такое начало бабьего лета. Конечно, у нас и лето-то было такое себе, но бабье лето должны прочувствовать на все 100. Вот сейчас в Мурманске каких-то плюс 6, мне кажется. Ну, мой автомобиль говорил, что было плюс 10.
1: Ну, у нас термометр сообщает, что плюс 8 у нас прямо сейчас в центре нашего Мурманска. Ветер юго-западный от 3 до 5 метров в секунду. И смотри, мы с тобой в такую погодную пересменку прямо сейчас попали. Где-то еще туман остался у нас над заливом, и при этом солнце в центр Мурманска уже успело прийти. Ну, красиво. Давай признаем, это действительно классно это выглядит, но момент, конечно, нужно нам ловить сегодня с вами, обещают, потому что днем уже осадки сегодня у нас установятся, и погнали и вечер, и ночь, и в завтрашний день они тоже перекочуют, поэтому красотой успевайте наслаждаться.
2: Это что, это завтра уже нарисовали нам и капли дождя?
1: Да, я тебе больше скажу.
2: Вчера вечером их не было, я объясню, мы сейчас готовим велопрогулку. Мы, это я и мой велосипед.
1: Уже вот, неплохо.
2: Уже не один. Так вот, и у нас 3 дня было на выбор. Среда, четверг, либо пятница. Соответственно, среда появилась в этом списке не просто так, так как вечером было сухо. Только ночью обещали дожди. А сегодня уже пририсовали 2 капельки. И открой, пожалуйста, пятницу. И там тоже уже нет ясного солнца, то есть и чистого неба. До этого вчера днем и вечером, когда я проверял прогноз погоды, рисовалось исключительно солнышко, когда можно было бы и погреться, и температурный режим был немного выше, нежели чем рисуют сейчас нам синоптики.
1: Но это ж мурманская погода. Здесь можно велопрогулку планировать из серии. Вот вы через 20 минут можете? Все, едем. Давайте прямо сейчас.
2: Я-то могу и под дождем погонять. Я, знаете ли, вот из тех.
1: А тебе сегодня придется это делать, потому что днем он у нас пойдет, и весь вечер и ночь тоже будет идти.
2: Днем я буду купаться в Семеновском озере.
1: Ну, тогда тебе плюс 14 градусов, я надеюсь.
2: Ты плывешь там, как, там руку. Вот здесь вот вода холодная, поднимаешь руку, а там здесь вода теплая.
1: В Мурманске плюс 8 у нас прямо сейчас, обещают осадки, ну и до плюс 14 поднимется у нас сегодня столбик термометра.
0: Круиз-контроль.
1: Про погоду мы, конечно, бесконечно здесь можем перетирать по-другому. А другого глагола здесь и не найдешь. Но давайте еще важное обсудим. Дело в том, что в нашем регионе продолжают действовать ограничения мобильного интернета. Сообщает об этом Мурманский оперативный штаб. При этом Wi-Fi в общественных местах работает в привычном режиме. У вас мы узнаем, почувствовали вы на себе эти ограничения или нет, и приходилось ли вам пользоваться Wi-Fi в общественных местах. Нам написал Август в нашей группе во ВКонтакте. Тем рассказывает о том, что почувствовал эти ограничения на себе еще год назад, но пользоваться Wi-Fi не приходилось, так как из-за неожиданности его отсутствия в нужный момент и больших очередей подключиться к раздаче стоило бы потери психологического здоровья. Вот в таком мире у нас Август живет. Я потому что, если честно, еще до сложностей с этим самым мобильным интернетом еще никак не добрался. Вот вообще.
2: Ты?
1: Да, потому что вообще все приложения работают у меня исправно в Мурманске.
2: Ну, у тебя-то на кнопочном телефоне-то, конечно.
1: Да, там змейка, знаешь.
2: Все у тебя работает, все хорошо. Телефоном можно не то что платить, убить можно им.
1: Это правда. Слушай, ну, жилстрой, на котором я вырос, все-таки, понимаешь,
2: дает о себе знать.
1: Дает, конечно.
2: Шнурок на телефоне тоже комфортен.
1: Я почему про на Мурманске именно сделал акцент, потому что не так давно вернулся из отпуска, и был я в Нижнем Новгороде в частности, и там ситуация вообще другая, причем не только в самом городе, и в Нижегородской области. Там тебе бесконечно, ну вот прям таки как будто в пинг-понг с тобой играют, приходит сообщение от мобильного оператора о том, что началась сложная ситуация в регионе, закончилась сложная ситуация, и в зависимости от того, включилась она или выключилась, работает у тебя мобильный интернет и вообще все, в принципе, включая радио, или без него сам себя развлекаешь, что называется.
2: Вот, я в начале лета был в Нижегородской области и в Нижнем Новгороде, соответственно, и везде было хорошо. Да, есть проблемы, и они ощущаются. Я и в Курской области, и в Курске был, там вообще тяжело с интернетом, он падал практически постоянно. Но, видимо, мы так хорошо проводили время с друзьями, и телефон, он всегда был на каких-то задних ролях, на вторых ролях, и не нужен был. Поэтому вот эти вот сложности, когда я не мог оплатить телефоном, у меня встречались крайне редко. И вот как Август написал, что да, подоставал пластиковые карты, карты лояльности, они есть у меня уже в не мобильнике, а уже с такие физически ношу с собой. Что касается тех же самых карт лояльности, то сейчас у большинства, ну, по крайней мере, тех магазинов, куда я постоянно прихожу, и они работают без интернета. То есть карта лояльности, этот QR-код, штрих-код, он появляется самостоятельно впереди планеты всей, даже если интернета это и нет.
1: Да, вот, кстати, я в некоторых магазинах видел прямо такие предупреждения о том, что у нас сейчас по QR-коду, наоборот, оплатить никак нельзя. Вообще, в идеале, готовьте-ка наличные денежки, гласят объявления в некоторых точках.
2: Тоже хорошо.
1: С чем вы сталкивались, как на себе почувствовали ограничения мобильного интернета у нас в Мурманске? Приходилось ли вам пользоваться Wi-Fi в общественных местах? 488-448, пишите, звоните, давайте обсуждать эту тему. Напоминаем, что группа ВКонтакте, да, и наше мобильное приложение PowerHit Radio тоже для вас открыты и доступны.
0: Люди делятся на две категории. Первые слушают круиз-контроль, вторые – нет. Всегда будь первым. Круиз-контроль на PowerHit Radio. 488-448.

0: Собрался налево? Не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама. Добро пожаловать в автосалон Elvis Auto. В продаже автомобилей 2026 года выпуска. Toyota Land Cruiser, RAV4 и Highlander, Honda CR-V, Nissan Qashqai и X-Trail, Mazda. Привлекательная цена и продуманная комплектация. Программа Trade-in и выкуп вашего авто сделают покупку выгоднее. Кольский 27B и Фролова 24A. Elvis Auto. С вами уже больше 20 лет. 25-25-50.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
2: Обед – самая долгожданная часть рабочего дня. Привет, обед! Бесплатная доставка вкусной домашней еды к вашему столу. Суп, горячее, салат – всего 370 рублей. Оставьте заявку в группе ВКонтакте «Привет, обед» или по телефону 952-294-46-43. ИП Алибеков Руслан Саидкулович, Агрнип 321-519-400-143-34.
3: Вот она, рыба вашей мечты.
4: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
3: Вкусно и полезно.
4: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
5: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксфилд», электроды, «ЕСАП», маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
6: Кто-то хочет просто попробовать, кто-то почувствует скорость, а кому-то нужно настоящее приключение. Грязь, бездорожье и маршрут. «Аврора Парк», «Северное сияние». Выбирай маршрут, заводи двигатель и оставляй город позади. Стоимость тура от 5000 рублей. Бронь 911-300-70-27.
7: Нет времени бежать на обед? Голодная большая компания? Выбирай пиццерийку. По будням с 14 до 17 закажи пиццу в офис или на дом от 1000 рублей и получи скидку 15%. Пиццерийка. Настоящие скидки. Настоящая пицца. Настоящая бесплатная доставка.
8: ИП Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023 75-300-128-20.
9: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
0: Круиз-контроль.
1: Автосалон «Elvis Auto». Автомобили 2026 года в наличии и на заказ. Выкуп авто по рыночной цене.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: сядешь за Бентли, чихай с открытыми глазами. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.
1: В нашем регионе продолжают действовать ограничения мобильного интернета. Об этом нам сообщает Мурманский оперативный штаб. Если вы этого не заметили, то вы счастливый человек. При этом Wi-Fi в общественных местах работает в привычном режиме. И, кстати, вот точек Wi-Fi становится все больше и больше, насколько я смею заметить, как и в общественных пространствах, как и в общепите, практически везде, ну, опять говорю исключительно из своего опыта. Везде можно подключиться.
2: Здесь и нужен для своего опыта, в принципе.
1: Везде можно подключиться. Но вот те сайты, которыми я пользуюсь, это, ну, ВКонтакте, там, Яндекс.
2: Сайт российской библиотеки.
1: Госуслуги, приложение Макс. Везде все работает. Не знаю, как у вас, ребята.
2: А, ну даже без интернета работает, я тебе так скажу.
1: Если надо дозвоняться сразу же, по нему же.
2: К разговору, кстати, да, про точки Wi-Fi у нас в Мурманске. В частности, напоминаем вам, что в приложении 2GIS, и если вы захотите, можно и на сайте правительства Мурманской области, все эти точки найти. Более 100 бесплатных точек Wi-Fi у нас на территории Мурманской области. Вот эту карту мы смотрим с тобой вот прямо сейчас.
1: Ну да, вот, пожалуйста, железнодорожный вокзал. Откройте побольше. Вот библиотека, ТРК Мурманск Мол, там, банки, ТРК Плазма. В общем, есть где посидеть в интернете. И самое, что приятное, если вдруг ваш ребенок, ну, гуляет по городу, и, то он может зайти в одно из этих мест и уже списаться. Хотя дозвониться всегда проще.
2: К разговору, кстати, про банки. Я когда был вот сейчас в Нижнем Новгороде, с интересной штукой столкнулся. Там, когда вырубают ограничения мобильного интернета, понятное дело, работают сервисы, только те, которые есть в так называемом белом списке сайтов. И вот, в частности, один из банков, который начинается на букву «Т», ну, в принципе, ее и заканчивается. Когда у тебя обрубают мобильный интернет, он не открывается и не работает. При этом Альфа, ВТБ и прочие другие ресурсы, которые есть в этом самом списке, все, пожалуйста, все для тебя доступно и открыто. Я, если честно, прям удивился, когда в белом списке Сбер не увидел. А Сбермобайл, пожалуйста.
1: Это хорошо. Всем повезло.
2: Да, если вы не знаете, что у нас там за белый список и какие там находятся сервисы, вы обязательно посмотрите. Глядишь, вопросов гораздо меньше станет относительно того, почему не работает тот или иной ресурс у меня в моменте.
1: Ну и опять мы привыкли, ну, по крайней мере, опять мы, это я, Артем Моисеев, что если я куда-то еду, вот у нас есть сообщение о том, что в Мурмашах нет мобильного интернета уже год.
2: Да, нам Наталья написала.
1: И отправляясь в аэропорт, либо в какое-то путешествие, я захожу во ВКонтакте и скачиваю себе во ВКонтакте же тот фильм, либо сериал, в общем, все что угодно, что я хочу посмотреть вот в моменте, находясь в аэропорту. Поэтому и там тоже никаких проблем-то и не было, и не сталкивался. Что касается тех сервисов Яндекс, которыми я пользуюсь, то там тоже все нормально, что Яндекс.Музыка, что Яндекс.Книга, ну и Яндекс.Карта.
2: Рассказывайте, как у вас. Мы сегодня Яндекс. В круиз-контроле
1: узнаем. Это сейчас было очень нативно.
2: Свяжитесь
1: со мной.
2: Почувствовали ли вы на себе эти ограничения мобильного интернета? Приходилось ли вам пользоваться Wi-Fi в общественных местах у нас? В Мурманске 488-448, группа ВК, приложение. Пишите, звоните. Продолжаем обсуждать.
0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: В автосалоне Elvis Auto в продаже автомобили 2026 года выпуска. Новые Volvo XC60 и XC90. Audi Q2L, Audi Q3, Audi Q5, Audi Q6, Mazda CX-5. Обновленный Geely Manjaro. Выгодный трейд-ин, выкуп авто. Поставка авто любого бренда, электро- и гибрид-кары под заказ. Фролово 24А и Кольский 27Б.
0: Круиз-контроль.
2: Хотите выглядеть безупречно? Добро пожаловать в «Формулу». Неповторимый образ для всех. Трендовые окрашивания, женские стрижки, окрашивание и архитектура бровей, мужские стрижки, оформление бороды. Все, чтобы вы чувствовали себя уверенно. «Формула» – место, где стиль становится наукой. ДЦ «Меридиан». Отдельный вход. Запись 700076.
3: Geely Manjaro Flagman – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта, адаптивная подвеска, новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Geely Manjaro в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте geelyomega.ru.
4: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
5: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь. 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.
0: Круиз-контроль.
1: Elvis Auto. Продажа новых и БУ автомобилей. Доставка авто любого бренда под заказ. Кольский 27Б и Фролово 24А.
0: Собрался налево? Не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: Трудно ехать? Сними с ручника. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.
1: Нам Василий написал в нашем мобильном приложении. В аэропорту, сообщает наш слушатель, прекрасно работает Wi-Fi.
2: Не написал, что я здесь работаю.
1: Нет, вдогонку ничего нам не приходило, но тоже сообщение пришло нам не просто так. Обсуждаем мы с вами сегодня это и спрашиваем у вас, почувствовали ли вы на себе эти ограничения мобильного интернета, которые продолжают действовать в нашем регионе, и приходилось ли вам пользоваться Wi-Fi в общественных местах. Об этом нам, кстати, Степан оставил комментарий, передает всем привет, и тебе, Артем, в том числе. Публичную сеть Wi-Fi использовать стоит только через сервисы, которые нельзя рекламировать. Так безопаснее, по словам Степана. Но тот же ВК или Яндекс через эти сервисы обычно сильно тормозят.
2: Алексей написал: всем мобильный привет. Буду краток. Великой России повсеместно нужен 5G. Или мы хуже Индии, в которой в каждой деревне 5G.
1: Да,
2: вопрос
1: нам
2: риторический.
1: Нам бы с Ешечкой, знаете ли, разобраться для начала, а потом уже и в другие буквы с цифрами уже переходить.
2: Алфавит не сразу дается, особенно в плоскости интернета. Сегодня мы спрашиваем у вас, почувствовали ли вы на себе интернетовские ограничения? Приходилось ли пользоваться Wi-Fi в общественных местах и где комфортнее всего? Может быть, какой-то оператор суперский есть, который перекрывает все вопросы?
1: Да, напишите нам, пожалуйста, эти заветные буквы, 3, может быть, с цифрами эти буквы здесь складываются. Рассказывайте об этом. Наше мобильное приложение для вас открыто, группа ВК. И да, Артем.
2: Я вот сейчас стою и вообще в течение всего сегодняшнего эфира думаю о том, были ли у меня какие-то сложности. Вот то, что я говорю о том, как могу спокойно в банк заходить, пользоваться переписками, пользоваться правильными мессенджерами, которые даже когда блокируют все вокруг, они работают, и можно связаться с звонками. И я понял, что уже порядка года не испытывал никаких сложностей. Вот таких, чтобы там взять машину в каршеринге, в той же самом Москве. У меня были конкретные проблемы. Я вот друзьям рассказывал о том, как там много тысяч мне уже накапало, пока я долетел из Москвы в Мурманск, потому что из-за блокировок интернета я не мог прекратить аренду автомобиля и предоставил ее в аэропорту открытой. Открытым оставил автомобиль, и пока я долетел до Мурманска, у меня стоимость автомобиля в Москве превысила билеты из Мурманска в Москву и обратно. Вот, но там все разобрались, все вернули, все хорошо, но были некие сложности, и седина тоже в висках появилась.
1: А вот что тебе, кстати, очень идет, да.
2: Да, а что касается других случаев, то я не могу вспомнить, что я стоял, прям мучился. И вот в основном нет интернета. Там это, куда я захожу, это в магазинах, потому что магазины у нас такие-то полуподвальные, это всякие пункты выдачи товаров, потому что они обычно находятся в минус там 20-м, на минус 20-м этаже, где нет вообще в принципе интернета. Вот, кстати, можно было бы вот какие точки обеспечить бесплатным Wi-Fi. Потому что всегда приходится выходить на улицу, чтобы ловить сеть.
1: На юху, кстати, становится все больше тех самых бесплатных точек Wi-Fi. Карта вам в помощь в 2GIS, там, если что, все эти точки подсказаны.

0: Нам Денис только что написал сообщение в нашем мобильном приложении. Знакомая перешла с реального оператора связи на воображаемого, того самого банка на букву «Т». В итоге оказалось, что он в отпуске и в небольших городках вообще отсутствует.
1: Пара-пара-пау.
0: Да, именно эта интонация была здесь в этом сообщении. Спасибо Денису за сообщение и вообще каждому, кто сегодня к нашему обсуждению присоединился. И ты знаешь, как будто очень простой ответ на вопрос, который мы сегодня понимали.
1: Ну-ка.
0: Почувствовали ли вы на себе ограничение мобильного интернета в Мурманске? Нет, не почувствовали. Как будто говорят своими комментариями наши слушатели.
1: Ну, это и прекрасно.
0: Да, конечно.
1: Не,
0: да,
1: не конечно. Так все плохо, как кажется. Да, понятно, что есть запрещенные сайты, которым мы привыкали большое количество лет.
0: Какое и к этому отношение имеет ограничение мобильного интернета?
1: Я к этому подвожу.
0: А это мысль, что ли?
1: Конечно.
0: Давай.
1: Конечно. А ты взял мне такой, типа, стопори, ходули, о чем ты? И есть... В общем, давай сокращу свою мысль, коль что ее уже сбил. Так вот, нужно привыкать к новым реалиям, и люди быстро адаптировались. Вот и все. И те сайты, которые раньше были в тени, сейчас вышли вперед.
0: Ну, а
1: и
0: какие
1: занимает...
0: у нас варианты, да.
1: Ну, в смысле, какие варианты? Наслаждаться тем, не плакать и говорить, что вот, нет этого всего. Нет, все работает.
0: Да, спасибо вам за ваше
1: обсуждение.
0: Да, при этом продолжает действовать у нас ограничение мобильного интернета. Сообщает нам об этом Мурманский оперативный штаб. Wi-Fi, напоминаем, что в общественных местах работает в привычном режиме. Более 100 точек есть у нас в Мурманске в доступе. Соответствующая карта ждет вас в сервисе 2GIS или на сайте правительства Мурманской области. Кому что удобнее, знаете ли, кто что предпочитает.
1: Угу.
0: Обсуждали сегодня, да, это с вами в круиз-контроле. Нет пока у нас никакой информации о том, что происходит на дорогах. Это еще один плюс. Но предполагаю, что за эту неделю у нас ситуация будет меняться. И количество мест, где у нас будут заторы, людей, которые спешат купить свежую сорочку или, может быть, брюки подлиннее,

0: может, из предыдущих, ваши дети почему-то каким-то чудодейственным образом все-таки выросли за лето. Поэтому ближе к выходным толкучка, мне кажется, увеличится у нас многократно.
1: А, точно, у нас же 1 сентября на следующей неделе.
0: Да, спасибо, отец твоих детей, что ты очень вовремя об этом вспомнил. Артем Моисеев, спасибо тебе за этот утренний круиз-контроль. Спонсор программы представляет автосалон «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей, комиссионная продажа авто. Автомобили 2026 года в наличии на заказ. Выкуп авто по рыночной цене. Цены приятно удивляют. Кольский 27Б, Фролово 24А, 25-25-50.
1: Все, Сереженька, что-то я задумался тут о своем уже. Уже моя душа перелетела в другую
0: Твоя
1: часть
0: Твоя душа
1: света.
0: Перелетела в Катю Новикову, которая скоро здесь появится.
1: Ну, не повезло и тогда.
2: Сейчас в Мурманске 9 часов. Реклама.
3: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Утро – это время, когда одно неверное движение, и ты снова спишь. Одно верное, и ты на 104.5. Двое против сна. Утром по будням на Power Hit Radio.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Две минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
2: Август. Самая ягодная пора. В двух минутах с пользой будем узнавать сегодня про ягоды, нужные организму. Юлия Ряшкина у микрофона. Начнем с черной и красной смородины. Черная. Чемпион по содержанию витаминов. Черная смородина – это прямо-таки поливитаминное нечто. Там витамина С столько, что больше только в шиповнике. Там по содержанию калия рекорды, фосфор, магний, каротин – все имеется в черной смородине. А красная по воздействию напоминает клюкву. Выводит из организма токсины, соли тяжелых металлов тоже выводит. Рекомендуется выздоравливающим после болезни как укрепляющее средство и беременным с токсикозом как средство противотошнотное. Еще в красной смородине фолиевая кислота, много калия, железа, йод. Далее в топ-5 августа – крыжовник. Ценнее всего темно окрашенные сорта. Крыжовник способен повышать иммунитет, особенно у детей и пожилых, насыщает организм витаминами. Крыжовник рекомендуют при заболеваниях сердца, гипертонической болезни, атеросклерозе, ожирении, малокровии. Эта ягода хороша при запорах и отеках, как легкая слабительная и легкая мочегонная. Черничка – наше все. Главная фишка черники в том, что она сохраняет большинство полезных веществ и при термической обработке. То есть свежая черника, черника в компоте или черника в варенье примерно одинаково полезны. А в чернике полно витамина А. В чернике неомиртилин уменьшает количество сахара в крови. А еще там оксикумарин, который понижает свертываемость крови. Для глаз черника хороша, это мы знаем, но не все знают, что она обладает антибиотическим, противовоспалительным действиями. Используется при воспалении мочевого пузыря, колитах, диарее, аллергических заболеваниях кожи, подагре, ревматизме. До царицы ягод мы дошли. Морожка. Хорошо известна не только у нас, а в принципе в прибалтийских скандинавских регионах, лесотундровой зоне, в Сибири, на Сахалине, Камчатке и Дальнем Востоке. И раз морожка царица, значит и полезных элементов в ней много. Клетчатка, пектин, аскорбиновая кислота, дубильные вещества, антиоксиданты, фитонциды, магний, калий, кальций, фосфор. Морожка снимает отеки и усталость. Морожка улучшает настроение и циркуляцию крови. Морожка поддерживает коллоидное состояние межклеточного вещества. Завершающая последняя ягода августа, сейчас вы удивитесь, виноград. И чем ближе этот виноград растет, желательно Краснодарский край или Южной Республики СНГ, тем лучше. Потому что заморский виноград, он, конечно, красивый, он лежит долго, но его собирают недозрелым, да еще и обрабатывают консервантами, чтобы уж точно доехал и был хорош. А вообще в винограде много сахаров и органических кислот. Винная, яблочная, лимонная, хинная кислоты – все в винограде есть. Витаминов не очень много, зато макро- и микроэлементов полно. Много калия, много марганца, много магния. Кстати, железа в винограде в 2,5 раза больше, чем в яблоках. А хвалят в основном яблоки. Сахара винограда быстро восстанавливают потраченную энергию и потери воды. При почечной и сердечной недостаточности виноград уменьшает отеки, улучшает работу больных органов, прекрасно выводит лишние соли и токсины, что важно, например, при подагре и остеохондрозе. Положительно воздействует на разрушение камней в почках, регулирует кровяное давление, нормализует обмен веществ. А еще виноград полезен при анемии и кровопотере. Главные ягоды августа – виноград, морожка, черника, крыжовник, черная и красная смородина. Юлия Ряшкина. До новых встреч в эфире. Две минуты.

0: Продолжаем искать неожиданные подтверждения нашего круиз-контроля. Катя Новикова, доброе утро
1: тебе. Да, всем здравствуйте. Какое неожиданное подтверждение должна я подтвердить?
0: Я хотел тебя спросить, да, про ограничения мобильного интернета у нас. В Мурманске коснулись ли они тебя, почувствовала ли ты их на себе?
1: Слушай, ну, наверное, нет, если только вчера как-то очень плохо интернет дома работал, и, в принципе, как-то не очень хорошо все работало, но это никаким образом там на мне не отразилось, потому что, ну что, там, посмотреть какие-то видосики и поскроллить ленту социальных сетей, ну, в общем-то, можно и отдохнуть от этого.
0: И сплошные плюсы, в общем, да. Подольше бы ограничивали, да?
1: Вчера, наверное, да, ну, а в целом, нет, не могу сказать, что я на себе как-то все это почувствовала, и к Wi-Fi вот такому, который там городской, я тоже ни разу не подключалась.
0: Вот они, знаешь, неожиданные подтверждения о том, что вроде у нас есть, да, небольшая сложность, что есть объявленные ограничения, при этом никто их пока на себе не чувствует. Пускай так у нас дальше и продолжается. Ты знаешь, у меня была похожая смежная история, потому что когда после отпуска вернулся, зная, что есть у нас здесь в Мурманске, вернее так, были у нас в Мурманске сложности с бензином, думаю, ну, такси сейчас будет, наверное, стоить как крыло самолета. Ты знаешь, я таких низких цен на такси давненько уже не наблюдал.
1: Я просто еще ни разу не воспользовалась такси с момента своего возвращения из отпуска. Я не знаю.
0: Последние два дня езжу сюда к нам на утренний эфир, ну, за какие-то, ну, совсем травоядные деньги, серии 150 рублей. Я тебе серьезно,
1: я
0: абсолютно.
1: Тебе не верю.
0: 170. Я вчера вообще по центру Мурманска перемещался за 126 рублей.
1: Ё-моё, да не может быть такого, что где-то цены понижаются наоборот.
0: Так что, если даже тебе никуда не надо, если,
1: ну,
0: понимаешь, за такую-то цену можно и до булочной доехать.
1: Согласна,
0: я тебе так.
1: Да.
0: Скажу, в общем, с верой в лучшее. Как всегда, здесь ваши утренние ведущие Катя Новикова.
1: И Сергей Сачков.
0: С 9 до 11,
1: да,
0: двое Пардесана,
1: да,
0: 104.5.
2: Ваша стереопара. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Встречайте обновленные Хавейл Джолио и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль. Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-000.
2: Физкульт, привет! Северный флот совместно с Министерством спорта представляет.
3: 29 августа в парке «Патриот» физкультурное мероприятие, способное запомниться на всю жизнь.
4: Герои Севера за полярный рубеж.
5: Забег с препятствиями. Драйв, поддержка и уверенность для каждого. Бег по пересеченной местности с преодолением препятствий на протяжении всей трассы.
3: Регистрируйся на платформе «Байран».
6: Для лиц старше 18 лет.
7: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест.
8: Крафтовая бургерная Top Burgers. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки брёш собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Top Burgers. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. И по Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
9: Счет в вашу пользу.
10: Лето – время выгодных инвестиций в себя. Весь август в фитнес-клубе X-Fit 8 месяцев фитнеса плюс 4 месяца заморозки по цене полугодовой карты от 37 тысяч рублей. Бонус – 3 гостевых визита, 2 вводные тренировки с тренером и 1 бесплатное занятие для ребенка.
11: Доступна рассрочка от клуба.
10: X-Fit. Дарите себе больше. Начните тренироваться сейчас.
11: Подробности в отделе продаж. 55-11-11.
0: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней.
12: 488-442.
13: Кто рано встает, тому вести утреннее шоу.
14: Катя Новикова и Сергей Сачков.
13: Двое против сна.

0: о погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Фролова 24А, Кольский 27Б.
2: Вспомнил сейчас умное слово. Решил вернуть его в прогноз погоды. У нас уже третья итерация погоды за утро. Да, понимаешь, даже отпуск я зря не терял. Потому что начиналось здесь у нас до наступления 7 утра прям таким плотным, красивым туманом над заливом. Потом этот туман плавно перешел в яркое солнце. Мы его с Артемом Моисеевым зацепили. Нам с тобой на пару выпала не самая радужная доля, как ты понимаешь. Но зато вполне себе уверенная погода. Прямо сейчас у нас в Мурманске стабильная, понятная, серая, хмурая.
1: Плюс 10 практически с половиной градусов пишет нам студийный термометр. При этом сайт погодный сообщает, что на 9 часов утра погода в Мурманске была не больше 8 градусов со знаком плюс. Сегодня в течение дня должно разогнаться аж до плюс 15.
2: Но это нам от щебня здесь нагрело, который от соседней железной дороги пролегает.
1: Ветер у нас... титаны уже активно разгоняют.
2: Да хоть бы хоть, потому что должны у меня, к разговору про титаны, кстати, должна была появиться вода сегодня горячая дома, но пока еще мы в режиме ожидания и бойлера проживаем. Ветер юго-западный от 2 до 6 метров в секунду, и самое главное, дожди никуда не делись, обещают их нам сегодня, начиная с обеда, но при этом плюс 14 градусов у нас будет в Мурманске, так что будем следить, наблюдать, кажется, это не последнее погодное изменение на сегодняшний день.
1: Спонсор прогноза погоды представляет автосалон «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей, комиссионная продажа авто. Автомобили 2026 года в наличии и на заказ. Выкуп авто по рыночной цене. Цены удивляют. Фролова 24А, Кольский 27Б, 25-25-50.
0: Будильники помогают проснуться, но чаще всего они просто мешают спать. Двое против сна. Лучше будильников.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте riel-сеть.рф.
1: Районы и кварталы. Вторник и четверг, 9.30 и 18.00.
2: Всем привет, с вами Максим Байков. Размер скидки на вторичном рынке недвижимости обычно составляет 5-7% при стандартных переговорах. В сегменте дорогого жилья или при срочной реализации дисконт может увеличиться. Как отмечает эксперт программы Константин Винзовский, этим летом размер скидок рос.
3: Есть два источника. База данных в принципе всех объектов, которые на рынке позиционируются, куда собираются выгрузки со всех агрегаторов. По этим ценам есть дисконт. Есть у меня и база данных в нашей внутренней мультилистинговой система, обмен информацией в гильдии риэлторов. Вот здесь я, например, могу отметить, что за летний период средняя цена недвижимости снизилась, потому что первичное позиционирование в риэлторских объявлениях, это наши внутренние профессиональные объявления, были 112, 118, а июль месяц 105, август 110. Смысл в том, что в начале лета, перед летом цена, первичное позиционирование была выше. Сейчас она у профессионального сообщества уже снизилась.
2: К концу лета таким образом размер скидки увеличился, но неравномерно.
3: Если мы видим среднюю цену в 100-110 тысяч рублей, то в зависимости от сегмента, в котором мы проводим продажу, наиболее ликвидные, конечно, одно-двухкомнатные квартиры, трехкомнатные, простые, без ремонта, менее ликвидные, то есть они сегодня даже во многих случаях приближаются к двушкам, то есть можно купить трехкомнатную, там, 57 метров, две лоджии в девятиэтажке за 5 миллионов рублей в тех или иных районах, да, спальных. А также и двушка может 45 метров стоить тоже около 5 миллионов рублей, там, в каком-то чуть лучшем дворе, там чуть поближе к остановке, может быть, с какой-то косметикой, с кухонным гарнитуром, но это цены граничащие.
2: Как отмечает Константин Винзовский, таким образом, благодаря более высокому дисконту на квартиры большего размера, их цены в ряде случаев такие же, как на стандартные двухкомнатные.
3: Трешечку продать посложнее, двушечку продать попроще, там, да, если там бюджет 4, уже больше спроса, больше покупателей, целевая аудитория шире. 5, 6, 7, если еще и под ремонт, целевая аудитория меньше. Поэтому дисконт в одних сегментах побольше, в других поменьше, ну, потому что, опять же, меньше спрос людей, просто меньше на тот или иной сегмент, поэтому приходится сделать скидочку, чтобы заинтересовать. Сейчас скидок больше, это факт.
2: Вместе с тем, мы не рекомендуем продавцам ставить завышенную стоимость с учетом возможной скидки. Это отпугивает многих покупателей, они просто не придут на просмотр. А покупателям советуем не стесняться торговаться, но делать это не по телефону, а исключительно при личной встрече и аргументированно.
0: Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Продаете или покупаете квартиру? Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте riel-сеть.рф.
1: Встали, проснулись, потянулись. Двое против сна уже в ваших радиоприемниках.

0: Реклама.
1: Ура! Снова в школу!
2: А с новым окошком в моей комнате будет тише и уютнее. Никакого шума и сквозняков. Буду учиться на отлично.
0: Акция месяца. Ура! Снова в школу! В августе при заказе окон под ключ в детскую комнату в компании «Оконный завод Рихау» скидка 50%. Окна Рихау. Тепло и уют в вашем доме. Телефон 25-16-43. Сайт oknaaries.ru.
3: Хотите выглядеть безупречно? Добро пожаловать в «Формулу». Неповторимый образ для всех. Трендовые окрашивания, женские стрижки, окрашивания и архитектура бровей, мужские стрижки, оформление бороды. Все, чтобы вы чувствовали себя уверенно. «Формула» – место, где стиль становится наукой. ДЦ «Меридиан». Отдельный вход. Запись 700076.
4: Вот она, рыба вашей мечты.
5: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
4: Вкусно и полезно.
5: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
0: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре «Топ Блейд». У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. «Топ Блейд Бар». Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловые 14.
6: У них всегда один день недели – трындельник. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое против сна.

0: Золото чарта.
1: Спонсор рубрики «Оно ДПО Академия ТОП». Компьютерная Академия ТОП открывает набор на основное обучение. Бронь 21-52-72.
2: Отправляемся мы с вами прямо сейчас на острова. Есть из чего выбрать аж 7000 неповторимых экзотических островов. Объединяет эта страна. И белоснежные пляжи там есть, и тропические леса тоже, национальные парки, и флора, и фауна. Потрясающая и вкусная еда тоже имеется. А еще в этой стране люди очень любят петь, да так любят. Сейчас я вам расскажу один интересный факт. Человек из этой страны, собственно, и придумал караоке. Да, вот эту всю систему караоке он придумал. Да, вопреки распространенному мнению, было и запрещено в этой стране, хотя все думают, что это все японская история, японская. Но нет, с японского просто караоке переводится как пение без сопровождения, а на самом деле система называется Sing-along System, пой вместе с системой. Да, и вообще эти люди очень, значит,
3: про нашу жизнь, да.
2: Да, просто пой, что еще делать? Люди в этой стране вообще все очень поющие, нет там людей, у которых нет слов, слуха или голоса, нет, как-то так случилось, что они прям вот рождаются самыми настоящими певцами. Что еще хочу сказать? В этой стране живут известные во всем мире ценители хилеры. Да. И отношение такое, конечно,
3: к этому... А серьезно, мы просто проскочим это слово, и все?
2: Да, ну ладно, хорошо, больше... Будем говорить, да?
3: Конечно, естественно.
2: Слушай, ну это там немножко с медицинской историей все это дело связано. Да, если загуглите, прочитайте, не буду в подробности вдаваться. И еще шоколадные холмы там у них есть. И такая очень известная достопримечательность на острове Бохол. А они имеются, настолько напоминают они прям вот настоящие шоколадные конфеты. И можно... Не то чтобы попробовать. В общем, они в списке всемирного наследия находятся, и национальная гордость Филиппин. Вот такая неоднозначная страна у нас сегодня.
3: Главное, что там кисельных берегов еще, знаешь,
2: да.
3: По краям
2: не было. Ну, где-нибудь это уже все с собой берут.
3: А ты знаешь, со вкусом у них там тоже очень все интересно, с музыкальным. А в том числе, потому что выбрали они сейчас лидером в музыкальном чарте уже несуществующую группу. Распалась она в 2024 году, но почему-то решили на ней обратить свое внимание именно на нее. Называется она Hey Violet, и посмотри, в каком она интересном составе.
2: Ну, нарядные очень, конечно,
3: давай
2: люди.
3: Так, паренек с челкой и три девчонки вместе с ним. И я думаю, что вряд ли он был инициатором того, чтобы группа распалась.
2: Ну, он вообще как-то так очень скромно стоит по сравнению с ними.
3: Скорее всего, мужичка-то и не поделили, поэтому девчонки решили, понимаешь, не доставайся же ты никому, им просто решили разбежаться.
2: Ну, а там по классике черненькая, рыженькая и беленькая.
3: Ну, это точно. А песня называется «Худи», и если вы думаете, что вы знаете перевод этой песни, вы не ошибаетесь.
2: Это даже слова кое-какие.
3: Ты знаешь, да, такая очень утепляющая песня. Нам, я думаю, сегодня абсолютно точно пригодится, да. Ну а внутри как будто переносит нас в тексте какой-нибудь 2007-й. Там вот тебе сопельки, вот тебе слезки. О том, что он обидел, слезы не видел, а я его худи накинула, а что-то не могу о нем забыть. В общем, там мелодия даже немножечко подсказывает, но песня разгоняется, и потом вполне себе в стиле ротации Power Hit Radio начинает звучать. Ну, давайте к Филиппинам, хотя бы в этом смысле мы с вами присоединимся. Hey Violet, Худи у нас сегодня в золоте чартов на Филиппинах.
0: Золото чартов.

Как будто в золотую эпоху музыкальных каналов переносит нас. Этот трек, вот такое это звучание, навевает мне воспоминания, как будто все на скейтбордах, в таких в кепках с прямым козырьком. А все у нас в клеточку и беззаботно. А самое главное, Hey Violet, Хузи у нас сегодня в золоте чартов на Филиппинах на первом месте. Спонсор рубрики представляет компьютерную академию ТОП. Открыт основной набор на осень. Дополнительное образование для маленьких студентов 7-14 лет. Робототехника, компьютерная грамотность, безопасность в интернете, разработка игр, английский язык и многое другое. Бронь 21 52 72.

0: Реклама.
1: В связи с закрытием распродаем склад автомобилей Tenet с выгодой до 600 тысяч рублей. Кроссоверы Tenet – это полный привод, оцинкованный кузов, кожаный салон, высокий дорожный просвет, полный зимний пакет, камеры и парктроники. И все это от 2 миллионов 76 тысяч рублей.
2: Количество автомобилей ограничено и ежедневно сокращается.
1: Обменяйте свой автомобиль на новый по программе Trade-in, и новый Tenet станет еще доступнее.
2: Город Мурманск, проспект Кольский, 118, 33-000.
3: Кажется, мне срочно нужен выходной.
4: Иногда лучший способ перезагрузиться – просто нажать на газ. Квадроциклы, сабборды, парк с хаски и оленями, северная природа, бани и домики для барбекю и всего в 20 минутах от города. «Аврора Парк», «Северное сияние», бронь 911-370-27.
5: Кто не работает, тот ест.
1: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
6: Не всегда нужно покупать. Можно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске.
7: Рогозерская, 34А.
6: Телефон 56-77-80. Стахановец.рф.
8: У нас утренник. Каждый день. Катя Новикова и Сергей Сачков.

0: Фактомат.
1: Спонсор рубрики «Евкейк» – кондитерская студия Яны Евдокимовой и Марии Волошиной. По Евдокимова, Яна Александровна, Марата, 26, первый этаж.
2: 488-448, номер нашей студии все еще не изменился. Его даже напоминать не нужно к нам, потому что и без вот этих колокольчиков от Powerhit Radio дозваниваются. Доброе утро!
1: Давайте знакомиться. Здравствуйте, кто на связи, как вас зовут?
3: Доброе утро, меня зовут Татьяна.
2: Да, Татьяна, здравствуйте. Как всегда, очень быстро напоминаю вам, что у нас будет прямо сейчас происходить. Так, во-первых, мы разыгрываем два трека.
1: Вот это, да.
2: А я думаю, что все остальное уже не важно на самом деле. Сейчас скажут, валяться в грязи будем это проделывать. Что, собственно, на что ты не готов ради двух трайфлов? Утром-то во вторник иногда, ты знаешь, они могут тоже спасительными оказаться.
1: Так это вот, два таких десерта в стаканчике.
2: Абсолютно верно, которые слоями уложены. Это даже звучит очень и очень привлекательно и вкусно. Так вот, про правила нашего фактомата. Задача, Татьяна, очень простая. Нужно всего лишь отвечать либо да, либо нет, в зависимости от того, согласны вы с тем, что мы здесь рассказываем. Или чувствуете, что напридумывали эти ведущие здесь? Можем, но только для того, чтобы вам было еще интереснее играть. Желаю вам традиционно удачи. Катерина,
1: да,
2: взяла...
1: Да, Татьяна, я уже взяла карандаш,
2: метафорическое перо. Да, ваш секунду вот уже, в принципе, и стартуют, а мы поехали вперед. По народному календарю сегодня Фотия Поветиной.
1: Да ладно.
2: И если в этот день тепло и ясно, то в лесу будет много белых грибов. Верите в такую примету?
4: На Фотию.
3: Да.
2: И правильно делаете. Но если дождливо сегодня, то бабьего лета можно не ждать.
1: Да,
2: скрестили все на свете, чтобы его не было. Сегодня Всемирный день Красминтона. Красминтоны – это коллекционеры редких кроссовок. Все верно?
3: Нет.
2: Ну, конечно, нет. Это такой скоростной бадминтон, там правила тенниса, но, правда, валанчиком при этом играют. Северный вопрос для вас. 25 августа ледокольный пароход Георгий Седов открыл западные берега Северной Земли. Это чистая правда, если что. Ну, а стартовала та экспедиция, естественно, из Мурманска. Все верно?
3: Да.
2: Ну, конечно же, нет. Все-таки из Архангельска она стартовала. У нас, кстати, есть примета. Если ведущий говорит, ну, естественно, вообще не естественно, прям нужно прислушиваться.
1: Подсказываешь?
2: Это точно. 1875 год. Мэтью Уэбб стал первым человеком, вплавь преодолевшим Ла-Манш. Но он, правда, для этого проплыл в два раза больше запланированного. Может такое быть?
1: Ого. На волевых.
3: Да.
2: Ну,
3: да.
2: Конечно, вместо 34-64 километра, потому что волны были сильные, плыл он зигзагом.
1: О, боже.
2: 35 лет назад появилась операционная система Linux, и у нее есть свой талисман – офисная скрепка. Все верно?
3: Да.
2: Да мы ж не в Word'е с вами, мы же про Linux, а там у них есть пингвиненок, которого зовут, кстати, Тукс. В 1997 году учрежден телеканал «Культура», но на «Культуре» шли и спортивные трансляции, да или нет?
3: Да.
2: Которые не влезали в сетку вещания РТР, перекочевали, собственно, на соседний канал. 96 лет назад родился актер Шон Коннери, но, кстати, правильнее к нему обращаться «Сэр Шон Коннери», да или нет?
3: Да.
2: А посвятили его в рыцари за заслуги в области кинодраматургии. Вы правы, и успеем с вами еще один факт, потому что в этот день родился режиссер Георгий Данелия. «Бриллиантовая рука» и «Операция И» — это его фильмы. Да или нет?
3: Данелия? Нет.
2: Ну, конечно же, вы правы абсолютно. Это потому, что у нас Гайдаеву, да. Данелия — это Афоня, Мимино, ну и Кинзадза. Куда уж без нее.
1: Татьяна, вы очень большая молодец. Чего лишь две промашечки, а значит, 6 правильных ответов. 6+.
2: Ой, это прям очень хорошо. Татьяна, пожалуйста, на линии оставайтесь. Вам сейчас за эфиром расскажем, как еще, ну, пока претендовать на трайфлы.
1: Пока, да.

0: 10.00 в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Новости 51-го региона.
2: Выпуск новостей с Катей Новиковой традиционно открывает последний час нашего утреннего шоу. Катя Новикова здесь, новости, кажется, тоже, так что погнали.
3: Готова обо всем рассказать. Спонсор выпуска новостей ООО «МРТ-эксперт» Мурманск, диагностический центр «МРТ-эксперт» на Коминтерна 5. Магнитно-резонансная томография – мощный инструмент на страже вашего здоровья. На строительной площадке нового хирургического корпуса Мурманского онкодиспансера приступили к благоустройству территории. Об этом сообщили в Министерстве строительства Мурманской области. Напомню, что строительство хирургического корпуса сообщают о том, что вышло на завершающий этап. Подрядчик начал благоустраивать территорию вокруг возведенного уже здания. В частности, согласно проекту, необходимо организовать проезды для автотранспорта и пешеходные тротуары, а также установить шлагбаумы и наружное освещение. Кроме того, будет проведено озеленение более 3000 квадратных метров. Об этом сообщила министр строительства Мурманской области Александра Карпова. В здании же в самом завершается внутренняя отделка помещений, лестничных маршей, также монтаж инженерных коммуникаций продолжается. Ну и напомню, по проекту 9-этажное здание хирургического корпуса на 125 коек возводится площадью более 10 тысяч квадратных метров. В нем разместятся современные операционные, на прилегающей территории кислородная газификационная станция, дизель-генератор, установки контейнерного типа и блочно-модульная трансформаторная подстанция.
2: Вот ты знаешь, я не так давно, несколько дней назад проезжал. Ты знаешь,
3: причем вечернее время.
2: Нет, я проезжал днем, но давай так, на качестве дороги это не сказалось, которая около этого диспансера проходит по улице Павлова. Ты знаешь, по ощущениям, может быть, это мое послеотпускное. Стало чуть приличнее. Может быть, там прошел какой-то ямочный ремонт, но там, мне казалось, в какой-то момент машины, знаешь, ломаются. Ты серебристым скотчем вот так вот вокруг перематываешь, и потом снова едешь дальше. В этот раз проделывать этого не пришлось.
3: Ну, это ты имеешь в виду прямо вдоль больницы, вдоль больничного
2: конечно,
3: городка. Потому
2: участки...
3: что чуть-чуть туда подальше, там, конечно, печаль с подрядчиком случилась.
2: А те участки, да, на которые наши слушатели тоже указывали нам в течение нашего прошлого сезона, надеюсь, что коснется и этой части нашего города.
3: Работы
2: в том числе.
3: Работы дорожные продолжаются, Сергей.
2: Главное,
3: снег
2: чтобы
3: пока
2: они
3: не выпал.
2: Закончились.
3: Еще о ремонтах. В Мурманске в гимназии номер 6 завершают подготовку к новому учебному году. Напомню, это учебное заведение сотрудничает с рыбопромысловой компанией «Нарыба» и Мурманским государственным арктическим университетом. И, собственно, благодаря этим стратегическим партнерам образовательное учреждение может привлекать внебюджетные средства, на которые смогли построить, например, спортивную площадку. Умная спортивная площадка на улице Беринга 18 находится она. И на данный момент завершают монтаж этой спортивной площадки. Еще один корпус гимназии номер 6 находится в переулке Якорном. Это здание номер 5. Там идет ремонт класса по проекту «Арктическая школа». Ну и в 2023 году в гимназии также по проекту «Арктическая школа» был модернизирован морской класс. Называется он «Уникум». Такие профильные классы помогают ребятам узнать больше о современных технологиях, выбрать правильное направление, выбрав своей будущей профессии. Об этом нам сообщает издание «Вечерний Мурманск». В общем, последнее преподавление в школах и гимназиях Мурманска 1 сентября. Все вновь сядут за парты.
2: Я думаю, затревожились физруки сейчас.
3: Когда если... же? Когда же, что, умные спортивные площадки?
2: Не, почему спортивная площадка умная, а я еще нет, знаете ли.
3: Слушай, ну в нашей школе, например, не физрук, а учительница физкультуры.
2: То есть слово физручка ты решила не произносить.
3: Мне оно не нравится, но именно так и называют.
2: Давай так, плохой учитель физкультуры, это физручка.
3: Ага, понятно. Так, что еще я вам хочу сказать? Давайте в продолжение на школьной темы. Министерство просвещения Российской Федерации будет продолжать и в этом году осуществлять проект, который называется «Мелодии вместо звонка». Это значит, что во всех школах нашей страны, в том числе и в городе Мурманске, и в Мурманской области, школах Мурманской области, вместо стандартных звонков будут звучать популярные мелодии, произведения российских и советских авторов. В общем, 1 сентября привычного звонка наши дети и те, которые уже не дети, а побольше, могут не услышать, но зато чему учат в школе, для них вот прозвенит.
2: Я хотел просто узнать, насколько популярные мелодии будут звучать.
3: Да, известные или нет. А дважды 2-4, ну, вроде как на уроках музыки до сих пор поют эту песню.
2: Есть утвержденный список.
3: Есть, смотри, точно есть три мелодии. Это дважды 2-4, дважды 2-4. Потом песня Дениса Майданова и детского музыкального театра «Домисолька», а еще всероссийского сводного хора «Первых». Называется она «Песня первых». Эта песня мне неизвестна, не могу даже вот намурлыкать вам ее никаким образом. Ну и песня, которая известна нам многим, она называется
2: «Ягода малинка». Нет, ах, не угадал.
3: «Учат чему в школе». Вот это буквы разные. Писать тонким перышком в тетрадь.
2: Ох,
3: вот,
2: не этому короче, учат в школе, я тебе так скажу.
3: Ну, слушай, изначально миссия такая. В общем, вот две из трех известны, и 1 сентября эти мелодии прозвучат в качестве звонка в школах нашей страны.
2: Я предлагаю, на самом деле, эту акцию расширять, потому что как-то она сейчас отозвалась во мне, чтобы, знаешь, и лидер большой двадцатки на этой неделе у нас.
3: Кстати, почему бы и нет?
2: Чтобы заказывать можно было мелодии.
3: Согласна, чтобы все знали.
2: Классно.
3: Что еще хочу сказать? Тут на совещании оперативном, вчера был понедельник, вчера было совещание в правительстве Мурманской области, и вот глава региона попросил работодателей отпустить родителей на школьные линейки. Надо, особенно родителям первоклассников, проводить ребят всех своих детей в школу, поэтому работодателям стоят такие вот особые условия для родителей школьников 1 сентября.
2: В первую очередь для первоклассников, да. Ну, потому что странно провожать своего ребенка, если он у тебя уже в 10-й, знаете ли, пошел, а ты при этом выходной под эту плавочку решил себе взять.
3: Ну, в 10-й, может, нет, но в 11-й можно проводить.
2: Ну, тот, потому что вряд ли сам сможет добраться, это точно.
3: Нет, смотри, линейки обычно первый класс, потом 5-й класс, потому что средняя школа начинается, и вот 11-й, особое 1 сентября всегда для школьников этих классов.
2: Вот. Живи в этой иллюзии, Кать, хорошо.
3: Ну,
2: пускай
3: что такое-то, подожди,
2: так.
3: Ну так и было, я не знаю.
2: Ну что, у тебя родители в 11 классе ходили на линейку 1 сентября, серьезно?
3: Не ходили.
2: Да ни у кого не ходили,
3: если бы был
2: Кать.
3: У них выходной в качестве линейки,
2: они
3: проводить ребенка в школу.
2: Они бы тем более не пошли. Давай так сказали бы, что пошли и не пошли при этом.
3: Вот, понимаешь, я теперь с точки зрения родителя на это смотрю. В общем, работодатели, услышьте, не только нас. Что еще хочу вам рассказать? Ну давайте будем завершать выпуск новостями культуры. На сцене областного драматического театра.
2: Ты не так говоришь. На сцене Мурманского областного драматического театра.
3: Это ты уже представляешь, а я пока анонсирую. Я как
2: тогда
3: новости.
2: Тогда прошу, конечно.
3: А ты как ведущий мероприятия. В общем, балет на сцене областного драматического театра. Все это случится в октябре. Впервые в Мурманск приедут гастроли театра классического балета Касаткина и Васильева в рамках программы «Большие гастроли». Это сейчас, знаешь, как ведущий на телеканале «Культура» надо говорить.
2: Да, ты практически Дарья Златопольская. Сейчас.
3: О, боже.
2: Все, поплыла.
3: Так,
2: зачем
3: Екатерина
2: я это
3: Новикова
2: сказал?
3: Продолжает выпуск новостей. На сцене областного драматического театра гастроли состоятся с 8 по 10 октября. Что покажут, что дадут, вот так вот надо говорить, да, будут давать «Спартака», «Дон Кихота», «Золушку», ну и в оконцовочке этого всего «Сотворение мира» тоже случится на сцене областного драматического театра в каких-то там «Па» и «Фуэте», видимо.
2: Да какое хорошее завершение. Я тебе так скажу. Драматургия выстроена.
3: Выстроена. Билеты в кассе драматического театра, но на балет. Все, больше ничего не расскажу. Выпуск новостей представляет диагностический центр МРТ-эксперт. Скоро здесь запустят уникальный томограф последнего поколения марки Philips. В аппарат встроен искусственный интеллект, анализирующий данные с большой точностью. Качественная диагностика. Фундамент успешного лечения. Телефон 63-22-00. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Утро – это время, когда одно неверное движение, и ты снова спишь. Одно верное, и ты на 104.5. Двое против сна. Утром по будням на Power Hit Radio.

Спонсор песни недели ИП «Петрик Мария Ивановна». Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-40-60.

0: Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1. Телефон 60-40-60. Группа ВКонтакте «1 маникюрная».
1: Реклама. Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. geelyomega.ru.
2: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант», Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
3: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
4: Не гадайте. Приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП. Роботы ДСГ. Вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212-603-311.
5: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9:25 и 18:00 программа «Буква закона» на PowerHit Radio.
6: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина, 65, телефон 608060. Юргарант51.рф.
7: Кто рано встает, тому вести утреннее шоу.
8: Катя Новикова и Сергей Сачков.
7: «Двое против сна».

0: о погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды – мебельный салон «Зоофа». Закажите кухню и получите в подарок мойку и польские петли с доводчиком на весь заказ. Ленина, 27А.
2: А тем временем плюс 12 градусов у нас уже в Мурманске. Так, глядишь, и доберемся до обещанных плюс 14, которые у нас сегодня в Мурманске должны днем установиться и остановиться. Но, ты знаешь, никуда капли с прогноза погоды тоже не деваются, никак их не стереть и не перенести. По-прежнему осадки нам прогнозируют днем и до самого утра завтрашнего дня.
1: Так, без зонтика я, конечно, сегодня пришла. Все-таки надеюсь, что прогноз нас обманывает и никакого дождя не будет. Но, судя по облачности, очень густой и хорошо такой вот установившийся над нашим городом, наверное, все-таки прогноз правильные вещи говорит.
2: В любом случае, намекает. Да, будем следить за прогнозом погоды в течение всего дня в нашем эфире на 104.5 и рассказывать вам о том, что в моменте здесь происходит, потому что очень дурацкая вчера ситуация произошла. Я рассказываю о том, что в центре Мурманска нет у нас дождя, mm-hmm. все классно, и тут же мне приходит сообщение, когда я закончил прогноз погоды, в Росте пошел дождь. С вашей помощью мы тоже, естественно, следим за тем, что у нас происходит. А у нас прямо сейчас плюс 12 градусов в центре Мурманска, ветер юго-западный от 2 до 6 метров в секунду, и по-прежнему осадки нам обещают.
1: Спонсор прогноза погоды представляет мебельный салон «Зоф Мурманск. Кухни на заказ. Корпусная мебель для гостиных, спален, детских офисов и ванных комнат. Индивидуальный подход, выезд на замер, разработка 3D-проекта от дизайнера. Широкий ассортимент для любого бюджета. Гарантия до 5 лет. Ленина, 27А, второй этаж.
0: Ваша стереопара. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое против сна.

0: Реклама. Скоро вся страна потратит миллиард рублей на букеты в школу. На букеты, которые завянут уже через неделю. Но можно принести по одному цветку и собрать из них букет от всего класса, а сэкономленные деньги отправить на помощь неизлечимо больным детям. Такая помощь не завянет. Уже сегодня присоединяйтесь к ежегодной всероссийской благотворительной акции Фонда помощи хосписам «Вера. Дети вместо цветов». И вместе мы сделаем это 1 сентября по-настоящему особенным. Добрые подробности на dvc.fondvera.ru.
1: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба «Анархит-радио» 488-442.
2: У них всегда один день недели – трындельник. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое против сна.

0: Трындятина.
1: Спонсор рубрики «Евкек» – кондитерская студия Яны Евдокимовой, Марии Волошиной, ИП Евдокимова, Яна Александровна, Марата, 26, первый этаж.
2: Давайте начнем с новостей, о которых вы так долго ждали. Дело в том, что в России определили самый обсуждаемый мем в интернете. Есть ли у тебя ставки, Катерин? Может быть, что-то такое запомнившееся?
1: Мем в интернете? Да. Ну, слушай, нет. Мы с тобой как-то это уже обсуждали, я что-то в этих мемах сильно не сильна.
2: А, говорит ли тебе что-нибудь в сочетании двух цифр 6 и 7?
1: Я даже мороженое такое пробовала.
2: Да, стал самым обсуждаемым мемом и трендом в русскоязычных соцсетях в первой половине 2026 года.
1: Я думаю, что быстро они слишком подводят итоги.
2: С января по июль в отечественных соцсетях упоминалось это выражение более 1,5 миллиона раз. И мем еще сопровождается характерным жестом и обошел по количеству публикаций другие популярные тренды. Надо вообще хлопать здесь.
1: Я не знаю. Может быть, стоит напомнить, что он означает. Ну, это типа, ну, 50 на 50.
2: И так и сяк, да, абсолютно верно. На втором месте оказался черемша и советская эстетика. Это вот эти ролики в советской стилистике. Там еще заяц и лев одновременно. Если вы думаете, что вы правы абсолютно, это примерно так и выглядит. На третьей строчке это воздухан.
1: А, ну это я тоже, оказывается, знаю. Боже мой, так я в тренде.
2: Почти 500 000 упоминаний. Так называют чрезмерно говорливых людей. Да, чьи обещания никак не хотят, да и не собираются исполняться в принципе. Ага. Ну и в рейтинг еще попали знаменитые фразы топ-менеджера АвтоВАЗа «Можно, а зачем?» Естественно, «Ганвест» и его эти ВТФ Папшнейна.
1: Да, в начале года было все.
2: Прочие, да, верните мой 2016-й, нишевости, популярные вещи узкого круга людей. В общем, все то, что ты, оказывается, знаешь, Екатерина.
1: Ой,
2: зачем тебе эта рубрика?
1: Я просто забыла, что это тренды. ВОК назвал самую стильную собаку года. Слушайте, год еще не закончился, а некоторые уже подводят итоги определенные. В общем, журнал «Вок» объявил победителя ежегодного конкурса «Доги» на самую стильную собаку 26 года. Главный приз достался итальянской леверетке по кличке Сэр Спат. В общем, она украсила обложку цифрового выпуска этого журнала. В конкурсе вообще участвовали 1000 собак со всего мира. Жюри оценивало фотографии по 3 критериям. Композиция, характер питомца, ну и, конечно же, общий стиль и обаяние. Сэр Спат, вот эта вот леверетка, которая победила, очень впечатлила судей выразительным взглядом, спокойной, аристократичной манерой держаться. Вот ты только посмотри, ну все про нее, все про нее.
2: Если бы у нас был такой рейтинг, я знаю, кто бы победил, собака точно была бы сутулой, как у нас. Есть какая-то все-таки традиция оскорблений в нашей стране. Ну а зумеры тоже новый тренд нам принесли. Ты знаешь, что поколение нравится мне все больше и больше, потому что слово полиэстер они используют как оскорбление. Началось все с того, что кто-то в своих соцсетях выложил идеальный день мечты, и тут же набежали люди в комменты и сочли вот эту жизнь, представленную пустой и бессмысленной. И как-то в комментариях родился ярлык «полиэстеровый образ жизни». Ну, аналогия очень понятная, потому что полиэстер прям синтетика, которая притворяется натуральной тканью, то если издалека смотреть, то еще ничего, а вот внутри ничего настоящего. Сюда относят все эти идеальные завтраки с авокадо, идеальные путешествия, вылизанная лента в соцсетях, сыночки-корзиночки, фотосессии у елочки в несуществующих декорациях.
1: Не, ну иногда так хочется тоже сделать.
2: Зачем тебе вот эти несуществующие интерьеры, наряды?
1: Нет, я не про несуществующие, я про то, что просто эстетично. Эстетика вокруг нас.
2: Ну, пустота-то при этом вокруг какая? Наполнена-то это чем,
1: Екатерина? Ну, если говорить о полиэстере, то, конечно же, да.
2: Я прям за это новое поколение прям сильно держусь и голосую. Надеюсь, оно нас к чему-то светлому, новому и настоящего все-таки в итоге там сможет привести.
1: BMW заколабился с культовым нью-йоркским брендом. Называется он Kich и выпустил нарды. Нарды стоимостью около 65 тысяч рублей, если переводить на наши. В общем, посмотри, как это все выглядит. Ну, довольно симпатично. Нарды BMW почему бы и нет?
2: Я надеюсь, что традиция сохраняется и за океаном в том числе. И люди, которые эти нарды изготавливают, имеют соответствующую квалификацию. Как говорится.
1: И BMW им тоже не чуждо.
2: Да, вне зависимости от того, на каком языке мы говорим, понимаешь, сталь вален на груди обязательно должен быть наколот.
1: Заканчиваем рубрику. Спонсор рубрики «Евкей» — кондитерская студия Яны Евдокимовой и Марии Волошины. Торты со вкусом счастья, десерты, создающие праздник. Изготовление срочных заказов за один день, оформление на любой вкус. Десерты всегда в наличии. В сладкой точке на Марата 26, первый этаж, группа ВКонтакте «Евкейк 51».
0: Трындятина.

0: Реклама.
1: Аппарат. Мама рада. Охраняет нас армата.
2: Дом, имущество и люди. В безопасности все будет.
3: Частная охранная компания «Армата». Для тех, кто ценит безопасность и заботится о ней. Охрана объектов, сопровождение грузов, личная охрана и многое другое. Звоните 70 18 17.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила.
5: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
4: BLG. Надежность в движении.
6: Так, вещи перевезли, надо выбрать, какой интернет подключить.
7: А чего убирать? Ситилинк, конечно.
6: Почему Ситилинк? Полно же вариантов.
7: Ситилинк у нас уже давно работает. И без перебоев.
6: Ну да, Ситилинк проверенный.
7: Вчера вон соседа подключали. Сделали все быстро. Еще и 3 месяца интернета подарили. Звони 707-105. Оставляй заявку.
6: Вот так Ситилинк.
8: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону 707-105.
9: Безопасный бизнес – это просто. Разберитесь с законодательством в несколько кликов. Подготовьтесь к судебному заседанию, к сдаче отчетности и налоговой проверке с помощью СПС-Консультант Плюс.
10: А Центр правовой информации «Консультант» подарит вам в качестве бонуса при приобретении системы набор из 15 сервисных услуг. Условия поставки и цены узнавайте по телефону горячей линии 25-00-15.
9: Компания «Консультант ИТС».
11: У них всегда один день недели – трындельник. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое против сна.

0: Фактомат.
1: Спонсор рубрики «Евкейк» – кондитерская студия Яна Евдокимова и Мария Волошина, ИП Евдокимова Яна Александровна Марата, 26, первый этаж.
2: Ты знаешь, отдельный сорт удовольствия, когда еще на песне берешь трубку, а тебе говорит наш слушатель, на что играть еще рано, что ли? Вот приятно, что игру ждут.
1: Кто и говорит?
2: По итогу
1: кто?
2: Дозванивается. Сейчас давай познакомимся. Доброе утро, здравствуйте.
1: Алло, кто на связи, как вас зовут?
3: Доброе утро, Евгений.
2: Это Евгений к нам пожаловал. Я думаю, что правила вы прекрасно помните. Напоминать их вам даже не будем. Просто запускаем сейчас секунды наши. Вот только документ соответствующий открою. Открыл. Катя взяла перо. Немножечко макнула в чернила.
1: Смотри, у нас, да-да-да, на кону у нас два трайфла. А спонсор, да, смотри, Евкейк, а тут у нас Евгений зовут человека.
2: А сейчас посмотрим, совпадет ли, да, или нет. Узнаем через две минутки. Поехали.
1: Ну, поехали.
2: Фотия Поветиной сегодня по народному календарю, и в этот день было принято убирать лошадиные упряжи. Верите в такую примету?
4: Упряжи на фотю. Убирать.
2: Евгений?
1: Алло, говорите, Евгений. Да, говорит Евгений.
2: И будьте здоровы на всякий случай, да.
1: Или если это было...
2: Засчитаем за плюс, да. Фотя Поветиной хозяину покоя не дает, на поведь зовет. Сегодня у нас Всемирный день Красминтона. А еще Красминтон – это официальный олимпийский вид спорта. Верите в такое?
3: Нет.
2: И правильно делаете, но дайте им время, как говорится. Северный вопрос для вас. 25 августа ледокольный пароход Георгий Седов открыл западные берега Северной Земли. Руководил экспедицией на пароходе Георгий Седов сам Георгий Седов. Все верно?
3: Я думаю, нет.
2: Конечно, нет. Он же не человек, и пароход, это другой мореплаватель. 151 год назад Мэтью Уэбб стал первым человеком, вплавь преодолевшим Ла-Манш. Потратил он на заплыв почти неделю. Да или нет?
1: Да, разве может быть такое?
2: Конечно, нет. Он за 22 часа справился, при этом 6 из них ждал, когда ветер утихнет наконец-то. В 1991 году появилась операционная система Linux, и придумал ее, ну, конечно же, Билл Гейтс. Все верно?
3: Нет.
2: И да, вы снова правы. Есть и другие еще талантливые люди. Например, программист Линус Торвальдс, в честь кого, собственно, операционка и названа. 1997 год, учрежден телеканал «Культура», и он не транслирует коммерческую рекламу. Верите в такое?
3: Да.
2: Только анонсы культурных событий. Еще один плюс вам. А в этот день родился актер Шон Коннери, и он должен был сыграть Гэндальфа во «Властелине колец». Верите в такое?
1: Шон-то Коннери.
3: Да.
2: И, кстати, Морфеуса в «Матрице» тоже, но не сложилось, как говорится. А 96 лет назад родился режиссер Георгий Данелия, и его фильм «Путь к причалу» снимали в Мурманске. Да или нет?
3: Да, все верно.
2: Про парня 15-летнего, который на спасательном буксире Кола жизнь свою проводил. Ну что, Катерин?
1: Я не знаю, каким образом. Вы где-то подглядываете, да, ответы на наши вопросы, Евгений? Признавайтесь прямо сейчас.
3: Да, конечно.
1: Чисто сердечное признание. Ну, в общем, что хочу сказать. 8 со знаком плюс. Ни единой промашки.
2: Я в восторге каждый раз, когда с нами играет Евгений. Оставайтесь на линии, пожалуйста. Мы вновь будем вас выносить в нашу книгу рекордов. И за это вы будете 2 трайфла сегодня уже получать. Спонсор рубрики «Евкейк», кондитерская студия Яна Евдокимова и Марии Волошиной. Счастье можно попробовать на вкус. Нужен торт к празднику. Изготовление за один день. Любой дизайн, любые идеи. А если хочется сладкого прямо сейчас, приходите на Марата 26, первый этаж, группа ВКонтакте «Евкейк 51». Фактомат.

0: Песня дня. На нашем выдуманном народном календаре сегодня Пресвятой Прохор Шаляпин. Ну, День любви к себе что? Отмечается 25 августа, потому что...
1: Да, не только он.
0: Ну, да, возможно, тебе больше понравится День поцелуемся и помиримся, ни на что не намекаю.
1: Да, хороший праздник, но мне нравится Всемирный день вот этого кроссминтона. Я первый раз услышала такое название. Давай напомним, что это за вид спорта.
0: Там динамика тенниса, но при этом валанчиком вы в него играете. Очень такой скоростной бадминтон, знаешь ли.
1: Никогда не слышала.
0: Песня сегодня у нас про другое совсем звучит. У нас сегодня день лазанья по деревьям еще,
1: поэтому
0: оказывается.
1: Манки сейчас у нас тут будут спевать.
0: Dance and die, dance monkey у нас прямо сейчас звучит. Лето все-таки завершается, поэтому давайте все успевать и лазить по деревьям, и танцевать на них, в том числе, пока погода что-то разрешает делать. Завтра-то уже плюс 8 нам обещают. И нам, кстати, Андрей присылает уже третье сообщение в наше мобильное приложение. Одно и то же, правда? Давайте уже озвучим.
1: Конечно.
0: Наконец-то. На Невского дождь сообщает нам Андрей. Надеюсь, что эта информация сейчас кому-то пригодится. Прогноз погоды мы, кстати, скоро еще снова озвучим в нашем эфире. Сергей Сачков и Катя Новикова.
1: Екатерина Новикова, да. Мы встретимся завтра с вами. Хорошего дня. Не промокайте под дождем.

0: На Мурманском меридиане 11 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «СЗАИ».

0: Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Акселератор.
3: Приветствую, у микрофона Максим Байков. Спонсор программы ООО «Кольский транспортный терминал». Комплекс строительных машин и тяжелых негабаритных перевозок в Мурманской области. Сайт ktt-51.ru. Число направлений на ремонт автомобилей по ОСАГО выросло за первые 7 месяцев года. Страховщики выдали на 10,4% больше направлений на ремонт автомобилей по ОСАГО, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили газете «Известия» в пресс-службе Центробанка. По данным Российского союза автостраховщиков, доля натурального возмещения в этом году достигла 5,3%, а в июне выросла почти до 8%. При этом в отдельных регионах показатель оказался выше. На Чукотке, например, доля ремонта увеличилась аж на 14% и достигла 17%. Отмечу, после дефицита автозапчастей проблем с поставками в 2022 году страховщики практически отказались от ремонта автомобилей по ОСАГО.
2: Акселератор.
3: Лаборатория Касперского зафиксировала хакерскую атаку на медиасистемы машин на андроиде. В пресс-службе лаборатории подчеркнули, что это первая подобная многоэтапная атака, которую удалось задокументировать. Программа могла выполнять целый ряд команд, в том числе заниматься рекламным мошенничеством, показывать нежелательные объявления и загружать дополнительные модули. Также она собирала техническую информацию. Для заражения злоумышленники использовали системное приложение, отвечающее за аналитику и обновления. Лаборатория Касперского сообщила о проблеме разработчику, после чего уязвимость устранили. По словам экспертов, головные устройства автомобилей становятся потенциальной целью для атак из-за постоянного доступа к интернету и наличия сим-карт. Спонсор программы – компания «Кольский транспортный терминал». Современный технический комплекс по аренде и обслуживанию строительной, специальной техники и грузовых машин. Оперативное решение задач по землеройной, подъемной и уплотнительной технике для максимальной подготовки строительных объектов. «Кольский транспортный терминал». Сайт ktt-51.ru. С вами был Максим Байков. Хорошей дороги.
2: Акселератор. Отпуск отпускникам. Грибы грибникам, а пауэр слушателям. Новый час летних хитов.

0: and fresh music.
1: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Александр Стэн и Дони Set Me Free.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Физкульт, привет!
2: Северный флот совместно с Министерством спорта представляет.
3: 29 августа в парке «Патриот» физкультурное мероприятие, способное запомниться на всю жизнь.
4: Герои Севера за полярный рубеж.
5: Забег с препятствиями. Драйв, поддержка и уверенность для каждого. Бег по пересеченной местности с преодолением препятствий на протяжении всей трассы.
3: Регистрируйся на платформе «Байран» для лиц старше 18 лет.
6: Джилиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта, адаптивная подвеска, новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте jiliomega.ru.
7: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами, без переплат. Автошкола «Гарант», Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
8: Иногда лучший выходной оказывается рядом. Горячая баня, уютный коттедж, аромат шашлыка в беседке, вкусный ужин в завершении дня в кафе с видом на природу. Встреча с хаски и северными оленями. Аврора парк, северное сияние. День, который запомнится. Бронь 911-370-27.
9: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
10: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет Фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
9: «Капитальный ответ». Каждый вторник в 11:25
4: на Power Hit Radio. Power Hit Radio.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды – доставка роллов и пиццы «Фарфор». Пока слушайте прогноз, «Фарфор» везет вам ужин. Скидка 700 рублей на заказ от 2500 рублей по промокоду «Прием». Я пришел к вам, чтобы рассказать, что в центре Мурманска дождя пока нет. Не знаю, правда, что в Ленинском округе у нас происходит, что-то мы с ним не совпадаем. Последние прогнозы погоды. Только расскажешь о том, что у нас все чисто и сухо. Здесь, в Октябрьском, тут же приходит сообщение мобильного приложения, что дождь на Невского, в Росте где-нибудь еще, но вы правильно делаете, что сообщаете. Мы всю эту информацию дальше по цепочке в эфире будем передавать. Но дождь у нас планируется, обещается. Планы он свои не изменил и не отменил. Поговаривает, что где-то с 2 часов начнет он потихонечку накрапывать и будет с нами оставаться в течение дня, вечера, ночи и даже немножечко утро следующего дня зацепит. На температуре-то, правда, никак не изменится, даже обещают небольшое повышение, но плюс 13 градусов. Неплохой показатель для нашего северного лета, которое, мне кажется, уже, правда, перестает таким быть и вполне уже согласна с тем, что в осень оно скоро превратится. Ветер сегодня не сильный, в юго-западном направлении он дует 3-6 метров в секунду, ну и, видимо, ничто у нас дождь на сегодня не отменит и не отвратит от нашего города, так что смиряемся, одеваемся, зонтики готовим, примерно с 2 часов обещают, что осадки будут сопровождать сегодняшний вторник. Спонсор прогноза погоды «Фарфор». Роллы и пиццу «Фарфор» доставит прямо к вашему столу. Сделайте заказ от 2500 рублей, используйте промокод «Прием» и получите скидку 700 рублей. Мурманск.фарфор.ру. ИП Осипов Илья Олегович, ОГРНИП 314-511-011-2014.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Капитальный ответ. Партнер программы НКО «Фонд капитального ремонта Мурманской области». Капремонт в срок и с гарантией. Подробнее на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
2: Приветствую, у микрофона Максим Байков. В этих программах мы разбираемся с вопросами, связанными с капитальным ремонтом Мурманской области. В нашем регионе в 2025 году существенно увеличились объемы капитального ремонта многоквартирных домов, сообщил Константин Кудряшов, заместитель министра строительства Мурманской области.
3: За последние 7 лет ситуация с капитальным ремонтом многоквартирных домов на территории Мурманской области кардинально изменилась. В 2025 году в регионе произошел рекордный по количеству и объему ремонт. Напомню, 586 домов. Благодаря чему Мурманская область вошла в топ-6 регионов Российской Федерации по объему выполненных работ по капитальному ремонту. Для Мурманской области приоритетная задача – повышение качества жизни северян. И она четко зафиксирована на народной программе «На севере жить». Поэтому правительство региона уделяет огромное внимание состоянию жилищного фонда.
2: Отмечу, по итогам прошлого года Мурманская область вошла в список регионов лидеров по капитальному ремонту домов.
3: Согласно аналитике Фонда развития территории Российской Федерации, Мурманская область занимает 6-ю строчку рейтинга регионов по выполненным работам по капитальному ремонту многоквартирных домов. Также хотелось бы отметить, что высокую планку в 2385 видов выполненных строительно-монтажных работ не смог выполнить ни один из регионов Северо-Западного федерального округа и Арктической зоны. Разумеется, таких высоких результатов удалось достигнуть благодаря поддержке правительства региона.
2: Заместитель министра строительства Мурманской области Константин Кудряшов отметил, что ежегодно на капитальный ремонт из областного бюджета выделяется 1 000 000 000 000 рублей.
3: За 7 лет на капитальный ремонт домов направлено почти 24,5 миллиарда рублей. В 2026 году эта работа, безусловно, продолжена. Уже сейчас в краткосрочный план капитального ремонта включены 1269 видов строительно-монтажных работ в 597 домах на общую сумму 7,9 миллиарда рублей. Основное внимание будет уделено замене лифтового оборудования, ремонту внутридомовых инженерных систем, а также крыши фасадов.
1: Капитальный ответ. Программа выходит при поддержке Фонда капитального ремонта Мурманской области.
4: С нами ваш дом преобразится. С 2014 года мы капитально отремонтировали более 2000 домов.
1: Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
5: The radio station. This is Power Hit Radio.

0: Реклама.
1: Нет времени бежать на обед? Голодная большая компания? Выбирай пиццерийку. По будням с 14 до 17 закажи пиццу в офис или на дом от 1000 рублей и получи скидку 15%. Пиццерийка. Настоящие скидки. Настоящая пицца. Настоящая бесплатная доставка.
2: ИП Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32-023-75-00-128-20.
3: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
4: Вкусно и полезно.
3: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
5: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
6: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.
7: You are listening to Power Hit Radio.
8: Get the hits.

Мурманское лето – это 3 месяца почти свободных дорог, 92 дня почти без снега и почти 2208 часов музыки.

New and fresh music. 104.5 FM. Power Hit Radio. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio. Fast Boy. Music Sounds.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Опачки, кусты, цветы и ягодки со скидкой 30%. Прямо сейчас на базе «Строймикс» большая распродажа саженцев. «Строймикс», Рогозерская, 34.
2: Лето в Мурманске может быть жарким. По 4 сентября покупайте в Мурманск-Моле, Северном Нагорном или доставке номер 1. Регистрируйте чеки на leto.murmol.ru. Выиграйте подарочную карту на 20 тысяч рублей. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте leto.murmol.ru. ООО «Рестораны Мурманска», Ленина, 52. ОГРН 113-519-001-07-79.
3: Я календарь перелесну и вижу 3 сентября. Я в мясорубку загляну и там куплю себе мяска.
4: Грандиозное открытие нового мясного магазина «Мясорубка». Развлекательная программа в день открытия с подарками для участников, фотозона, музыка, танцы и, самое главное, скидки в честь открытия. Запоминайте, 3 сентября, Челюскинцев, 26/1. Ждем всех.
5: Без возрастных ограничений.
6: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании «ЦСМ». Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
7: Скоро вся страна потратит 1 000 000 000 рублей на букеты в школу. На букеты, которые завянут уже через неделю. Но можно принести по одному цветку и собрать из них букет от всего класса. А сэкономленные деньги отправить на помощь неизлечимо больным детям. Такая помощь не завянет.
8: Уже сегодня присоединяйтесь к ежегодной всероссийской благотворительной акции Фонда помощи хосписам «Вера. Дети вместо цветов». И вместе мы сделаем это 1 сентября по-настоящему особенным.
9: Добрые подробности на dvc.fondvera.ru.
10: Лето по-мурмански. Шторы на окнах, бойлер на полную. А радиоприемник на 104.5.

0: feel.
1: New and fresh music. Power. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Гордо и Who Made Who Energy.

Делай громче. Делай громче. Путешествие во времени начинается на 104.5. Немеркнущий. Мы помним, ты слушаешь.

0: Стрелки часов в Мурманске показывают полдень. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сезаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Новости 51-го региона.
2: Добрый день. На 104.5 время новостей. У микрофона Екатерина Новикова. Спонсор выпуска новостей ООО «МРТ-эксперт Мурманск». Диагностический центр «МРТ-эксперт» на Коминтерна 5. Магнитно-резонансная томография – мощный инструмент на страже вашего здоровья. На стройплощадке нового хирургического корпуса Мурманского онкодиспансера приступили к благоустройству территории. Об этом сообщили в Министерстве строительства Мурманской области. Подрядчик начал благоустраивать территорию вокруг возведенного здания. В частности, согласно проекту, необходимо организовать проезды для автотранспорта и пешеходные тротуары, а также установить шлагбаумы и наружное освещение.

0: Кроме того, будет проведено озеленение более 3000 квадратных метров. Об этом сообщила министр строительства Мурманской области Александра Карпова. В здании завершается внутренняя отделка помещений, лестничных маршей, а также монтаж инженерных коммуникаций. В Мурманске проверили ход ремонта на улицах Беринга и Капитана Копытова. На Беринга дорожные работы завершены на 95%. Уже положили асфальт и установили бордюры. Всего более 10 тысяч квадратных метров дорожного полотна обновлено. В ближайшее время городская администрация приступит к официальной приемке этого объекта. На улице Капитана Копытова работы ведутся за счет средств, которые сэкономили на торгах. Комиссия оценила готовность на 60%. Дорожники асфальтируют объект. Срок сдачи – октябрь. Как сообщает городская администрация, уже полностью готовы в Мурманске 9 из 13 объектов. По программе «На севере жить» в работе находится 36 объектов, 11 сданы, 7 с готовностью выше 90%. В Мурманске улицу Карла Маркса частично закрыли до конца сентября. В связи с проведением ремонтных работ введены временные ограничения движения, остановки и стоянки всех транспортных средств. По половине проезжей части – от пересечения с улицей Софьи Перовской до пересечения с улицей Капитана Буркова. Ограничения будут действовать до 30 сентября, сообщили в мэрии города. Мост через Кольский залив перекроют для проведения фестиваля «Гольфстрим». 5 сентября с 0 часов до 16 на мосту будут введены временные ограничения движения всех видов транспортных средств. Напомню, главная традиция – легкоатлетический забег по Кольскому мосту состоится на дистанцию 1611 метров. Массовый заплыв через Кольский залив – дистанция 1200 метров. А также возле Кольского моста запланированы различные активности, выступления спортсменов и культурная программа. Напомню, организаторы фестиваля уже провели тестовые заплывы спортсменов через залив. Спонсор выпуска представляет диагностический центр МРТ-эксперт. Скоро здесь запустят уникальный томограф последнего поколения марки Philips. В аппарат встроен искусственный интеллект, анализирующий данные с большой точностью. Качественная диагностика – фундамент успешного лечения. Телефон 63-22-00. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. Такие новости к этому часу. С вами была Екатерина Новикова. Следующий выпуск новостей в 14:00.
1: Времени для скуки нет. Новый час хитов на Power Hit Radio.

Power Hit Radio. New and fresh. Просим, любите жаловать. Новый трек на Power Hit Radio. Now, Ив Де Флинтс, Антон.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Счет в вашу пользу. Лето – время выгодных инвестиций в себя. Весь август в фитнес-клубе X-Fit 8 месяцев фитнеса плюс 4 месяца заморозки по цене полугодовой карты от 37 тысяч рублей. Бонус – 3 гостевых визита, 2 вводные тренировки с тренером и 1 бесплатное занятие для ребенка. Доступна рассрочка от клуба. X-Fit. Дарите себе больше. Начните тренироваться сейчас. Подробности в отделе продаж. 55 11 11.
2: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест. Крафтовая бургерная Топ Бургерс. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки брёш собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Топ Бургерс. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. ИП Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
3: Кто-то хочет просто попробовать. Кто-то почувствует скорость. А кому-то нужно настоящее приключения. Грязь, бездорожье и маршрут. Аврора Парк, Северное Сияние. Выбирай маршрут, заводи двигатель и оставляй город позади. Стоимость тура от 5000 рублей. Бронь 911-370-27.
4: Во вторник и четверг на Power Hit Radio. Программа с Максом Байковым «Районы, кварталы».
5: Программу представляет ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте riel-seть.rf.
4: Районы, кварталы. Вторник и четверг, 9.30 и 18.00.
6: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9.25 и 18.00. Программа «Буква закона» на Power Hit Radio.
5: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина 65, телефон 608060. Юргарант51.рф.
7: Контраст, яркость, насыщенность. Настрой свое лето вместе с Power

0: Неочевидно, но вероятно. О погоде.
1: Спонсор прогноза погоды – доставка роллов и пиццы «Фарфор». Пока слушаете прогноз, «Фарфор» везет вам ужин. Скидка 700 рублей на заказ от 2500 по промокоду «Прием». Всем добрый день. У микрофона Екатерина Новикова. И прямо сейчас расскажу вам о погоде. Наш студийный термометр показывает плюс 14 градусов и не градусом больше, что же сообщает сайт «Колгимет». Итак, облачная с прояснениями погода в Мурманской области сохраняется. Местами сегодня возможен небольшой дождь. Ветер задувает в северо-западном направлении, но температура воздуха по области от плюс 13 до плюс 18 градусов. Что касается в Мурманске, то у нас также облачная с прояснениями погода, временами дождь, но небольшой. Северо-западный ветер умеренный, но температура воздуха в течение дня от плюс 13 до плюс 15 градусов. Стало быть, лето немножечко еще продолжается, задержится на Кольском полуострове. Если заглянуть в день завтрашний, то завтра чуть-чуть похолоднее, до плюс 10 и не более, сообщает нам прогноз. Сегодня днем ожидается дождь небольшой, поэтому захватите зонтик, если вы еще не выходили на улицу. Спонсор прогноза погоды «Фарфор» – роллы и пиццу. «Фарфор» доставит прямо к вашему столу. Сделайте заказ от 2500 рублей, используйте промокод «Прием» и получите скидку 700 рублей. Мурманск.фарфор.ру, ИП Осипов Илья Олегович, ОГРНИП 314-511-011-2014.
0: Лето вместе с Power Hit Radio 104.5. Power Hit.

0: на Power Hit Radio.
1: Смех продлевает жизнь. В Мурманске стало больше поводов для смеха и отличного настроения. Мурманский областной театр комедии и сатиры впервые открыл свои двери. «Моткис» начинает первый сезон и приглашает на яркие, искрометные премьеры на сцене Кольского районного центра культуры «Ханума» и «Здравствуйте, я ваша тетка». Выбирайте спектакль по душе, а лучше приходите на оба. Подробности ВКонтакте «Моткис». Телефон 7-4-9-7. Для лиц старше 12 лет.
2: Опять интернет глючит.
3: В танках пинг высокий.
2: Ты мне там фото отправила, а ничего не грузится.
4: Ваня, помоги! Ты же программист!
5: Как вы мне надоели.
6: Переходите уже на CityLink. Звоните 707-105. Мастер придет и подключит быстрый и надежный интернет. 707-105.
7: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону.
2: Вот это CityLink.
8: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. geelyomega.ru.
9: Магазин «Автопазл». Запчасти для отечественных автомобилей и иномарок. В рабочие дни шлагбаум на въезде к магазину всегда поднят и не мешает заезду и выезду клиентов. Вдоль здания магазина организована парковка для посетителей. Открыта вакансия продавца-консультанта. Речной проезд 2, ежедневно с 9 до 20, в воскресенье до 18 часов. 608-088. ВКонтакте «Аутомаг 051».
10: You're number one.
11: Heat Radio.
12: Check this out.
13: Power Hit Radio.

Power Hit Radio. New and fresh. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели. Warner и Lauren, Let Me Forget You.

0: Take me back. Реклама.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
2: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
1: BLG. Надежность в движении.
3: Физкульт, привет! Северный флот совместно с Министерством спорта представляет.
4: 29 августа в парке «Патриот» физкультурное мероприятие, способное запомниться на всю жизнь.
3: Герои Севера за полярный рубеж. Забег с препятствиями. Драйв, поддержка и уверенность для каждого. Бег по пересеченной местности с преодолением препятствий на протяжении всей трассы.
4: Регистрируйся на платформе «Байран» для лиц старше 18 лет.
5: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
6: Powerhit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
7: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
6: название треков,
7: голосование за самые понравившиеся,
6: передача сообщений в студию.
7: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Powerhit Radio.
6: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
8: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4-8-8-4-4-2. New and fresh music.

0: 104.5
1: 104.5
2: Today's best music
3: FM
0: Power Hit

0: Сейчас в Мурманске 13 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Преврати время в музыку. Новый час летних хитов на Power Hit Radio.

0: Реклама. На Power Hit Radio.
1: Опачки, кусты, цветы и ягодки со скидкой 30%. Прямо сейчас на базе «Строймикс» большая распродажа саженцев. «Строймикс», Рогозерская, 34.
2: Ура! Снова в школу! А с новым окошком в моей комнате будет тише и уютнее. Никакого шума и сквозняков. Буду учиться на отлично.
3: Акция месяца. Ура! Снова в школу! В августе при заказе окон под ключ в детскую комнату в компании «Оконный завод Рихау» скидка 50%. Окна Рихау. Тепло и уют в вашем доме. Телефон 25 16 43. Сайт oknaaries.ru.
4: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре «Топ Блейд». У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. «Топ Блейд Бар». Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловые 14.
5: Я Кэлен Вау. Переверну. И снова 3 сентября. Я в мясорубку загляну. И там куплю себе мяска.
6: Грандиозное открытие нового мясного магазина «Мясорубка». Развлекательная программа в день открытия с подарками для участников. Фотозона, музыка, танцы и, самое главное, скидки в честь открытия. Запоминайте, 3 сентября, Челюскинцев, 26/1. Ждем всех.
7: Без возрастных ограничений.
8: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней. 4.

0: О погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды – доставка роллов и пиццы «Фарфор». Пока слушаете прогноз, «Фарфор» везет вам ужин. Скидка 700 рублей на заказ от 2500 рублей по промокоду «Прием». Завтрашний день принесет с собой прохладу. Вы спросите, а разве сейчас на улице жара? Все познается в сравнении. Отвечу я вам. Итак, ночью нас ожидает от 5 до 7 градусов выше нуля и такое же холодное, но солнечное утро. Отдельной остроты ощущений будет добавлять северо-западный ветер. 7 в порывах, 12 метров в секунду. В течение дня температура особо сильно не вырастет. Максимум нам стоит рассчитывать на плюс 10. Радует только одно. Осадки завтра маловероятны. Спонсор прогноза погоды «Фарфор». Роллы и пиццу «Фарфор» доставит прямо к вашему столу. Сделайте заказ от 2500 рублей, используйте промокод «Прием» и получите скидку 700 рублей. Мурманск.фарфор.ру. ИП Осипов Илья Олегович, УГРНИП 314-511-011-2300-14. 104.5 FM.

0: Реклама.
1: Кто не работает, тот ест.
2: Интеллигентный бар «Ну что, поехали!» Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
3: Скоро вся страна потратит 1 миллиард рублей на букеты в школу. На букеты, которые завянут уже через неделю. Но можно принести по одному цветку и собрать из них букет от всего класса. А сэкономленные деньги отправить на помощь неизлечимо больным детям. Такая помощь не завянет.
4: Уже сегодня присоединяйтесь к ежегодной всероссийской благотворительной акции Фонда помощи хосписам «Вера. Дети вместо цветов». И вместе мы сделаем это 1 сентября по-настоящему особенным.
5: Добрые подробности на dvc.fondvera.ru.
6: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль.
7: Автомаркет Хавейл Мурманск, проспект Кольский, 118, телефон 33-000.
8: Физкульт, привет! Северный флот совместно с Министерством спорта представляет.
9: 29 августа в парке «Патриот» физкультурное мероприятие, способное запомниться на всю жизнь.
10: Герои Севера за полярный рубеж.
11: Забег с препятствиями. Драйв, поддержка и уверенность для каждого. Бег по пересеченной местности с преодолением препятствий на протяжении всей трассы.
12: Регистрируйся на платформе «Байран» для лиц старше 18 лет.
13: Ваша безопасность – наша работа. Охранная организация «Армата». Надежная защита жизни, здоровья и имущества. Более 10 лет эффективной работы на рынке охранных услуг. Квалифицированные эксперты, индивидуальный подход, конфиденциальность. Телефон 70 18 17. «Армата». Для тех, кто выбирает качество. Power Hit Radio. New and fresh music.

0: That is so cool.
1: Turn on Power Hit Radio. Feel the power. Power.
2: Спонсор песни недели ИП «Петрик Мария Ивановна». Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-40-60.

Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1. Телефон 60-40-60. Группа ВКонтакте «1 маникюрная». This is power play. Power is

0: Реклама.
1: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
2: Не гадайте. Приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП. Роботы ДСГ. Вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212 603 311.
3: Кажется, мне срочно нужен выходной.
2: Иногда лучший способ перезагрузиться – просто нажать на газ. Квадроциклы, сабборды, парк с хаски и оленями, северная природа, бани и домики для барбекю и всего в 20 минутах от города. Аврора Парк, северное сияние, бронь 911-370-27.
4: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест. Крафтовая бургерная Топ Бургерс. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки брешь собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Топ Бургерс. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. И по Никитин АВ. ОГРН 316 519 400 678 34.

0: Мурманске 2 часа дня. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сазаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Новости 51-го региона.
2: Добрый день. На 104.5 время новостей. У микрофона Екатерина Новикова. Спонсор выпуска новостей ООО «МРТ-эксперт Мурманск». Диагностический центр «МРТ-эксперт» на Коминтерна 5. Магнитно-резонансная томография – мощный инструмент на страже вашего здоровья. Ремонт на Кольском мосту в Мурманске выполнен на 88%. В регионе по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» продолжают ремонтировать 4 моста. Об этом сообщили в региональном Минтрансе. На мосту через Кольский залив ремонтируют путепровод. Через дорогу на первом километре сооружения выполнен комплекс работ, направленных на восстановление надежности и долговечности конструктивных элементов. Заменены барьерные ограждения, выполнена герметизация деформационных швов. Это позволит защитить конструкцию от влаги и коррозии. На трассе Коло-Серебрянск ГЭС ремонтируют сразу 2 сооружения. Готовность составляет 65% и 36% соответственно. Еще один объект – мост через реку Западная Лица. Готовность объекта – 35%. В Мурманской области комплексно проверяют готовность образовательных учреждений ко встрече с воспитанниками. Отдельное внимание уделяют вопросам обеспечения безопасности. Контроль осуществляют сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. Как сообщает издание «Вечерний Мурманск», они проверяют инженерную укрепленность зданий и территорий, наличие и исправность технических средств охраны. Параллельно проводятся специальные тренировки, инструктаж с работниками образовательных учреждений. Особое внимание уделяют отработке алгоритмов действий в нештатных ситуациях. В Мурманске одной из площадок для отработки действий стала территория гимназии номер 10. Педагогический состав, сотрудники учреждения при участии росгвардейцев, спасателей, пожарных детально отрабатывали алгоритмы действия в случае возникновения угрозы. Госавтоинспекторы поймали 19 пьяных водителей на минувших выходных на дорогах Мурманской области. С пятницы, 21 августа, по воскресенье, 23 августа, на дорогах области

0: дежурили сотрудники госавтоинспекции. Водители в алкогольном или наркотическом опьянении чаще всего становятся виновниками дорожных аварий с трагическими последствиями. Сообщить о фактах управления автомобилем в нетрезвом виде можно по телефонам 112 или 102. Фестиваль северной культуры «Имандра» в этом году объединил более 20 тысяч гостей. В минувшие выходные в Мончегорске состоялся фестиваль, посвященный современной культуре Севера. Более 50 мероприятий и мастер-классов от арктического спа до средневекового монетного двора и искусства соколиной охоты. В подготовке и проведении фестиваля приняли участие реконструкторы из 13 городов. За месяц на площадке они построили 7 домов и одну башню, прошли на веслах более 130 морских миль. На фестивале «Имандра» съели 30 литров ухи и оформили более 100 паспортов полярника. Отправили более сотни северных открыток. Спонсор выпуска представляет диагностический центр МРТ-эксперт. Скоро здесь запустят уникальный томограф последнего поколения марки Philips. В аппарат встроен искусственный интеллект, анализирующий данные с большой точностью. Качественная диагностика – фундамент успешного лечения. Телефон 63-22-00. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. Такие новости к этому часу. С вами была Екатерина Новикова. Следующий выпуск новостей в 16.00.
1: Power Your Day. Переходи на сильную сторону.

Меня зовут Юлия Ряшкина. Начну с житейской мудрости. Если вдруг так случилось, что вы пошли на полуторачасовую йогу, очень хорошо ее провели, даже на голове постояли, потом даже в сауну сумели заглянуть, вот в этот момент надевайте на себя перед выходом на улицу все-все-все, что у вас есть. Все, вообще все. И ни в коем случае никаких прогулок, даже самых маленьких, сразу домой, потому что погода мурманская та еще обманщица. Так вот как будто бы и ждет, когда какой-то промах вы совершите, дадите слабину, наденете свитер без горла. А на кону, между прочим, на календарь-то поглядим последние денечки августа, и хочется их провести с достоинством, без соплей, чтобы в осень войти бодрыми. Так что теплее одеваемся, друзья. Зонтики берем с собой обязательно. И в ближайшие 3 часа заказывайте песни на 104.5. У них тоже и согревающие свойства есть, и ободряющие. Вообще все от вас в ближайшие 3 часа и будет зависеть.

0: Your day. Присылайте свои сообщения и музыкальные заявки с нашего сайта phr.ru.
1: Говорю, песни заказывать, а как заказывать, где заказывать, ничего не рассказала. Помимо озвученного уже адреса сайта, есть наше приложение, скачивайте, если еще нет. И звоните 488-448.

0: Сила твоего дня. Реклама.
1: В Леди Фитнес и Фитнес-Мастер безлимитная карта на 3 месяца на специальных условиях. Подробности 70-70-23.
0: Power Йодей.
2: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
3: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Power Your Day. Энергетический коктейль из вашей любимой музыки.

0: Неочевидно, но вероятно. О погоде.
1: Пишут, что Мурманская область готова к отопительному сезону уже на 88%, но, судя по долгосрочному погодному прогнозу, солнышко нас с вами еще погреет. Правда, ближе к выходным. Спонсор прогноза погоды ООО «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Фролова 24А, Кольский 27Б. Но солнышко-то будет показываться и до выходных, но вот по градусам будет не так много, как хотелось бы. Плюс 11. В 12.00 было в Мурманске. Мы ждем следующего обновления на официальном сайте ecologimet.ru. В 3 часа случится следующее обновление. Ветер зафиксирован юго-западный. Наш студийный термометр, между прочим, невероятно оптимистичный товарищ, показывает плюс 16. А как по вашим ощущениям, друзья? Плюс 13, плюс 12 сегодня в Мурманске. И есть вероятность осадков, есть вероятность того, что ветер будет меняться, менять свое направление, но сила его будет оставаться примерно в районе 4-6 метров в секунду, так что в этом плане без неожиданностей. Если хочется солнца, то придется, скорее всего, с завтрашнего дня подождать. Спонсор прогноза погоды представляет автосалон «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Автомобили 2026 года в наличии и на заказ. Выкуп авто по рыночной цене. Цены удивляют. Фролова 24А и Кольский 27. Б. 25-25-50.
0: Power Your Day.

0: Реклама.
1: Скоро осень. Фитнес-клуб просим. Сеть спортивных клубов «Леди Фитнес» и «Фитнес-мастер» представляют акцию «Безлимитная осень». Только с 21 по 28 августа. Безлимитная карта на 3 месяца. Дневная или полного дня. На особых условиях. Рассрочка от клуба. Целых 3 месяца тренировок. 2 платежа, 0 забот. Ваш успешный старт в новый сезон. Успейте забронировать. Звоните 70 70 23.
0: Power Unit. Сила твоего дня.
2: Физкульт-привет! Северный флот совместно с Министерством спорта представляет.
3: 29 августа в парке «Патриот» физкультурное мероприятие, способное запомниться на всю жизнь.
4: Герои Севера за полярный рубеж.
5: Забег с препятствиями. Драйв, поддержка и уверенность для каждого. Бег по пересеченной местности с преодолением препятствий на протяжении всей трассы.
3: Регистрируйся на платформе «Байран» для лиц старше 18 лет.
6: Вот она, рыба вашей мечты.
7: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
6: Вкусно и полезно.
7: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
8: Джилиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта, адаптивная подвеска, новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте jiliomega.ru.
0: Power Hyundai. Твоя беспроводная зарядка.

0: Автохит на Power Hit Radio.
1: Если вы за рулем, начинайте получать удовольствие. Спонсор рубрики «Оно ДПО Академия ТОП». Открыт набор детей от 7 лет на основное обучение. Бронь 21-52-72. Послушаем трек 2014 года. В общем-то, не так давно он был выпущен, но, может быть, не так известен у Мэтта Ланге, американского диджея и продюсера, как трек «Goodbye», который он вместе с продюсером Гленном Моррисоном совместно создавал. Но песня интересная. А чем она интересна для нас сейчас? Тем, что идеально подходит для поддержания динамики в середине сета, друзья. В стиле дип-хаус, насыщенным басом. А если в середине сета динамика будет поддержана, значит и для середины рабочего дня трек подходит прекрасно. Soul Cliché, Мэтт Ланге. Для всех, кто за рулем,

рубрике «Компьютерная академия ТОП» открыт основной осенний набор детей. Компьютерная подготовка с 7 до 8 лет. Малая компьютерная академия для детей 9-14 лет. Группы буднего и выходного дня. Современные помещения в центре Мурманска. Подробности по телефону 21 52 72.

Никита пишет: «Добрый день, Юлия. Мы так здорово готовы к отопительному сезону, что с утра половина центра сидела без горячей воды из-за прорыва труб вследствие опрессовок, а, возможно, до сих пор сидит. Никита, ну так на 88% мы пока готовы к отопительному сезону всей Мурманской областью. Возможно, оставшиеся проценты — это как раз подготовка нашего центра к отопительному сезону. К тому же говорят, что все идет по плану». Таков был план. Еще одна вероятность, что центр как-то немножко подталкивает к тому, чтобы закаляться и противостоять острым респираторным заболеваниям в такой шаткий погодный период.

0: Power Journey. Сила твоего дня. Реклама на Power Hit Radio.
1: Нет времени бежать на обед? Голодная большая компания? Выбирай пиццерийку. По будням с 14 до 17 закажи пиццу в офис или на дом от 1000 рублей и получи скидку 15%. Пиццерийка. Настоящие скидки. Настоящая пицца. Настоящая бесплатная доставка.
2: И по Горякина Диана Валерьевна, Огарник 32023-7500-128-20.
3: В связи с закрытием распродаем склад автомобилей Tenet с выгодой до 600 тысяч рублей. Кроссоверы Tenet – это полный привод, оцинкованный кузов, кожаный салон, высокий дорожный просвет, полный зимний пакет, камеры и парктроники. И все это от 2 миллионов 76 тысяч рублей.
4: Количество автомобилей ограничено и ежедневно сокращается.
3: Обменяйте свой автомобиль на новый по программе Trade-in, и новый Tenet станет еще доступнее.
4: Город Мурманск, проспект Кольский, 118, 3300.
5: Не всегда нужно покупать. Можно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске.
6: Рогозерская, 34А.
5: Телефон 56 77 80. Стахановец.рф. Домашний.

0: Домашнее телевидение «Ситилинк». 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 707-105.
1: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 17 августа по 30 сентября 2026 года.
2: «Ситилинк».
3: Power your day. Сила твоего дня.
4: Готовьтесь к осени вместе с сетью спортивных клубов «Леди Фитнес» и «Фитнес-мастер». Только с 21 по 28 августа. Акция «Безлимитная осень». Безлимитная карта на 3 месяца, дневная или полного дня, на комфортных условиях. Рассрочка от клуба в 2 платежа. Платите частями, тренируйтесь без ограничений. 3 месяца, 2 платежа, 0 забот. Подробности 70 70 23.

Сочное лето с букетом музыкальных приветов на Power Hit Radio.

И это наводит на мысль, а не отпраздновать ли. Собственно, такой набор есть жиза, поэтому песня будет с названием Life. Послушаем британскую певицу Дезри. Пишет Степан о том, что любит он, знаете ли, вот такие древности слушать, а не надо оправдываться. Это Power Your Day. Все, что вы любите и хотите услышать, мы ставим без всяких укоров.

0: В Мурманске, Москве и Сочи 15 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Если села батарейка, Power Your Day.

часа. Принимаю ваши заявки, песенные, музыкальные. Принимаю поздравления, привет, и все буду передавать обязательно. Вот вы стесняетесь, чувствую, стесняетесь, но хотите. Что за Power You Day без этой песни? Хотите послушать Holy Flame и Айову? Тот самый трек про ловлю и ловью. Прям уверенно. Получайте.

0: Your Day. Приводим в движение твой день.
1: Yeah. Ага, не ожидали Black Eyed Peas услышать? А вот умеем удивить. Я недавно смотрела сериал, и там

0: Power Your Сила твоего дня. Реклама.
1: В Леди Фитнес и Фитнес-Мастер безлимитная карта на 3 месяца на специальных условиях. Подробности 70-70-23.
0: Power Your Day. Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
2: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. geelyomega.ru.
0: Power Your Day. Сервис моментальных поздравлений.

0: Неочевидно, но вероятно. О погоде.
1: Вот так вышло солнышко сначала на той стороне залива, потом на этой. И все, скуксилась погода наша. Все, как обещали, в 15.00 уже первые капли были видны. Спонсор прогноза погоды – мебельный салон «ЗОВ». Закажите кухню и получите в подарок мойку и польские петли с доводчиком на весь заказ «Ленина 27А». Плюс 15 в Мурманске, зато прямо сейчас ветер, правда, сменился с южных направлений на западное. 4-6 метров в секунду. Опять же, как и обещали, скорость его остается прежней. Что можно сказать про будущее? Сегодня у нас 25-е, а нас 26-27-е тоже интересует. 26 августа циклон продолжит двигаться на восток Баренцева моря. Местами пройдут дожди. На севере ожидается порывистый северо-западный ветер. То есть завтра ветер будет еще менее приятный, чем сегодня, но зато завтра больше вероятность солнца. 27 августа влияние циклона будет ослабевать, и ночью местами возможны заморозки по Мурманской области до минус 1, а днем ожидается повышение температуры воздуха, как и сегодня, до плюс 15 градусов. К выходным, если верить долгосрочным прогнозам, лето к нам вернется. Спонсор прогноза погоды представляет мебельный салон «ЗОВ Мурманск». Кухни на заказ, корпусная мебель для гостиных, спален, детских, офисов и ванных комнат. Индивидуальный подход, выезд на замер, разработка 3D-проекта от дизайнера. Широкий ассортимент для любого бюджета, гарантия до 5 лет. Ленина 27А, второй этаж.
0: Power Your Day. Приводим в движение твой день.

0: is Power Your Day. Your Day. Присылайте свои сообщения и музыкальные заявки с нашего сайта phr.ru.
1: Вы так сидите, а у Натальи сын родился, но не сегодня, а некоторое количество лет назад. Поэтому Наталья приветствует всех в этот прекрасный с ее точки зрения августовский день и поздравляет своего сына. Илья, живи жизнь в кайф, даже когда ситуация не очень. Лови моменты любви тебе, счастья и здоровья. Мы всегда с тобой, это прекрасно. И как прекрасно так же, как и выбор.

0: Power Unit. Реклама.
1: Скоро осень. Фитнес-клуб «Просим». Сеть спортивных клубов «Леди Фитнес» и «Фитнес-мастер» представляют акцию «Безлимитная осень». Только с 21 по 28 августа. Безлимитная карта на 3 месяца. Дневная или полного дня. На особых условиях. Рассрочка от клуба. Целых 3 месяца тренировок. 2 платежа, 0 забот. Ваш успешный старт в новый сезон. Успейте забронировать. Звоните 70 70 23.
0: Power Unit. Сила твоего дня.
2: Иногда лучший выходной оказывается рядом. Горячая баня, уютный коттедж, аромат шашлыка в беседке, вкусный ужин в завершении дня в кафе с видом на природу, встреча с хаски и северными оленями, Аврора Парк, северное сияние, день, который запомнится. Бронь 911-370-27.
3: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре «Топ Блейд». У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. «Топ Блейд Бар». Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловые 14.
4: Физкульт, привет!
5: Северный флот совместно с Министерством спорта представляет.
6: 29 августа в парке «Патриот» физкультурное мероприятие, способное запомниться на всю жизнь.
7: Герои Севера за полярный рубеж.
8: Забег с препятствиями. Драйв, поддержка и уверенность для каждого. Бег по пересеченной местности с преодолением препятствий на протяжении всей трассы.
9: Регистрируйся на платформе «Байран» для лиц старше 18 лет.
10: Счет в вашу пользу.
11: Лето – время выгодных инвестиций в себя. Весь август в фитнес-клубе X-Fit 8 месяцев фитнеса плюс 4 месяца заморозки по цене полугодовой карты от 37 тысяч рублей. Бонус – 3 гостевых визита, 2 вводные тренировки с тренером и 1 бесплатное занятие для ребенка.
12: Доступна рассрочка от клуба.
11: X-Fit. Дарите себе больше. Начните тренироваться сейчас.
12: Подробности в отделе продаж 55 11 11.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Две минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
2: Спонсор программы ООО «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Фролова 24А, Кольский 27Б.
3: Август. Самая ягодная пора. В двух минутах с пользой будем узнавать сегодня про ягоды, нужные организму. Юлия Ряшкина у микрофона. Начнем с черной и красной смородины. Черная. Чемпион по содержанию витаминов. Черная смородина – это прямо-таки поливитаминное нечто. Там витамина С столько, что больше только в шиповнике. Там по содержанию калия рекорды. Фосфор, магний, каротин – все имеется в черной смородине. А красная по воздействию напоминает клюкву. Выводит из организма токсины, соли тяжелых металлов тоже выводит. Рекомендуется выздоравливающим после болезни как укрепляющее средство и беременным с токсикозом как средство противотошнотное. Еще в красной смородине фолиевая кислота, много калия, железа, йод. Далее в топ-5 августа – крыжовник. Ценнее всего темно окрашенные сорта. Крыжовник способен повышать иммунитет, особенно у детей и пожилых, насыщает организм витаминами. Крыжовник рекомендуют при заболеваниях сердца, гипертонической болезни, атеросклерозе, ожирении, малокровии. Эта ягода хороша при запорах и отеках, как легкая слабительная и легкая мочегонная. Черничка – наше все. Главная фишка черники в том, что она сохраняет большинство полезных веществ и при термической обработке. То есть свежая черника. Черника в компоте или черника в варенье примерно одинаково полезны. А в чернике полно витамина А. В чернике неомиртилин уменьшает количество сахара в крови. А еще там оксикумарин, который понижает свертываемость крови. Для глаз черника хороша, это мы знаем, но не все знают, что она обладает антибиотическим, противовоспалительным действиями. Используется при воспалении мочевого пузыря, колитах, диарее, аллергических заболеваниях кожи, подагре, ревматизме. До царицы ягод мы дошли. Морожка. Хорошо известна не только у нас, а в принципе в прибалтийских скандинавских регионах, лесотундровой зоне в Сибири, на Сахалине, Камчатке и Дальнем Востоке. И раз морожка царица, значит и полезных элементов в ней много. Клетчатка, пектин, аскорбиновая кислота, дубильные вещества, антиоксиданты, фитонциды, магний, калий, кальций, фосфор. Морожка снимает отеки и усталость. Морожка улучшает настроение и циркуляцию крови. Морожка поддерживает коллоидное состояние межклеточного вещества. Завершающая последняя ягода августа, сейчас вы удивитесь, виноград. И чем ближе этот виноград растет, желательно Краснодарский край или Южной Республики СНГ, тем лучше. Потому что заморский виноград, он, конечно, красивый, он лежит долго, но его собирают недозрелым, да еще и обрабатывают консервантами, чтобы уж точно доехал и был хорош. А вообще в винограде много сахаров и органических кислот. Винная, яблочная, лимонная, хинная кислоты – все в винограде есть. Витаминов не очень много, зато макро- и микроэлементов полно. Много калия, много марганца, много магния. И, кстати, железо в винограде в 2,5 раза больше, чем в яблоках. А хвалят в основном яблоки. Сахара винограда быстро восстанавливают потраченную энергию и потери воды. При почечной и сердечной недостаточности виноград уменьшает отеки, улучшает работу больных органов, прекрасно выводит лишние соли и токсины, что важно, например, при подагре и остеохондрозе. Положительно воздействует на разрушение камней в почках, регулирует кровяное давление, нормализует обмен веществ. А еще виноград полезен при анемии и кровопотере. Главные ягоды августа – виноград, морожка, черника, крыжовник, черная и красная смородина. Юлия Ряшкина. До новых встреч в эфире.
2: Спонсор программы представляет автосалон «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Автомобили 2026 года в наличии и на заказ. Выкуп авто по рыночной цене. Цены удивляют. Фролова 24А, Кольский 27Б. 25, 25, 50.
1: Две минуты с пользой. Power Your Day. Много энергии и ни одной лишней калории.

0: одну попросила, вы ее очень хорошо знаете. После рекламного блока ожидайте.
1: Реклама. Скоро вся страна потратит миллиард рублей на букеты в школу. На букеты, которые завянут уже через неделю. Но можно принести по одному цветку и собрать из них букет от всего класса, а сэкономленные деньги отправить на помощь неизлечимо больным детям. Такая помощь не завянет. Уже сегодня присоединяйтесь к ежегодной всероссийской благотворительной акции Фонда помощи хосписам «Вера. Дети вместо цветов». И вместе мы сделаем это 1 сентября по-настоящему особенным.
2: Добрые подробности на dvc.fondvera.ru.
3: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
5: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
4: BLG. Надежность в движении.
6: Вторник и четверг на Power Hit Radio. Программа с Максом Байковым «Районы, кварталы».
7: Программу представляет ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте riel-seть.rf.
6: «Районы, кварталы». Вторник и четверг, 9:30 и 18:00.
8: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9:25 и 18:00. Программа «Буква закона» на Power Hit Radio.
7: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина, 65, телефон 608060. Юргарант51.рф.
6: Сила твоего дня.
7: Готовьтесь к осени вместе с сетью спортивных клубов «Леди Фитнес» и «Фитнес Мастер». Только с 21 по 28 августа акция «Безлимитная осень». Безлимитная карта на 3 месяца, дневная или полного дня на комфортных условиях. Рассрочка от клуба в 2 платежа. Платите частями, тренируйтесь без ограничений. 3 месяца, 2 платежа, 0 забот. Подробности 70-70.

0: души в машине. Все мы певцы. Автохит на Power Hit Radio.
1: Небо, конечно, сейчас прям цвета асфальта. Будем пытаться музыкой развеять эту хмарь и хмурь. Спонсор рубрики «Оно ДПО Академия ТОП». Открыт набор детей от 7 лет на основное обучение. Бронь 21-52-72. В автохите песня минского коллектива аппаратов Planet. Интерес этих ребят, интересность их заключается в том, что поют они исключительно на французском языке. И в этом году у них вышел новый альбом, но мы услышим трек 2021 года.

0: 16 часов точное время. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Новости 51-го региона.
2: Добрый день, на 104.5 время новостей. У микрофона Екатерина Новикова. Спонсор выпуска новостей ООО «МРТ-эксперт Мурманск». Диагностический центр «МРТ-эксперт» на Коминтерна 5. Магнитно-резонансная томография – мощный инструмент на страже вашего здоровья. Мурманская область завершает подготовку к отопительному сезону. Готовность объектов ЖКХ и энергетики 88%. Об этом сообщила заместитель губернатора Ольга Вовк. Запасы топлива, мазута и угля превышают нормативы. В ближайшие дни начнутся пробные топки на котельных. Готовность многоквартирных домов 94%. Управляющие компании получили 151 паспорт готовности, на 11% больше, чем в прошлом году. Ольга Вовк отметила, за неподготовку к зиме полагаются штрафы до 350 тысяч рублей. А с 1 сентября отсутствие паспорта готовности может грозить управляющей компании аннулированием лицензии. В мурманских учреждениях образования завершается подготовка к учебному году. Большинство работ выполнены или вышли на финишную прямую. В рамках подготовки выполняется 287 мероприятий. Это ремонт кровель и инженерных сетей, обновление внутренних помещений, замена ограждений, асфальтирование территорий, закупка оборудования и мебели. Как сообщил глава города Иван Лебедев, только на приобретение оборудования и мебели для образовательных организаций в этом году предусмотрено почти 50 миллионов рублей. Всего же на ремонтные работы и оснащение учреждение образования Мурманска направлено более 1 миллиарда рублей. В 6 образовательных организациях Мурманска работы ведутся в рамках национальных проектов. 13 учреждений получили гранты в рамках проекта «Арктическая школа». Еще 7 стали победителями конкурсного отбора «На севере твой проект». Об этом сообщает издание «Вечерний Мурманск». На следующей неделе свои двери для юных северян откроют 54 образовательные организации. В их числе 27 школ, гимназий и лицеев, кадетский корпус, а также 21 дошкольное учреждение. Учреждений и 6 организаций дополнительного образования. 5 педагогов Мурманской области вошли в число лучших учителей страны. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации утвержден перечень педагогов, которым выплачивают премию в 200 тысяч рублей за высокие результаты в педагогической деятельности и профессиональное мастерство. Всего таких педагогов 1250. В их числе 5 учителей Мурманской области. Это Ирина Яценко, учитель русского языка и литературы лицея номер 1 Североморска. Татьяна Бровкина, учитель географии гимназии номер 2 города Мурманска. Наталья Перепелкина, учитель начальных классов гимназии номер 8, а также Елена Каретникова, учитель начальных классов гимназии «Зато Александровск», и Евгения Симоненко, учитель истории и обществознания школы номер 11 города Мурманска. В Мурманске за весь сезон работники управления дорожного хозяйства высадили более 14,5 тысяч цветов.

0: Только за последние две недели высадили более 7 тысяч экземпляров. Работы провели в рамках дополнительной программы озеленения. Помимо цветов, в Мурманске установили 201 вазон, 29 цветочниц и более 600 двусторонних кашпо. Спонсор выпуска представляет диагностический центр МРТ-эксперт. Скоро здесь запустят уникальный томограф последнего поколения марки Philips. В аппарат встроен искусственный интеллект, анализирующий данные с большой точностью. Качественная диагностика – фундамент успешного лечения. Телефон 63-22-00. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. Это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Новикова. Желаю вам хорошего вечера и до скорой встречи. Эфир на 104.5 продолжит Юлия Ряшкина.
1: Power your day. Не зависай. Обороты набирай.
2: Ой, спасибо, Катя. Судя по всему тому количеству кашпо, которое появляется на улицах в последнее время, есть надежды на отличное такое затяжное бабье лето. Что ж, поглядим. Сейчас можно сказать точно только то, что Power Your Day еще час. А как там с бабьим летом, непонятно.

Кстати, решила я устроить песню, это One Republic Invincible с нашего сборника Summer Power. Если у вас еще нет, а вы очень хотите, то пишите, пожалуйста, ответ на вопрос. Саундтреком какому аниме-сериалу стала эта песня? Успейте до конца трека. Сборник ваш.

0: Сияну. Поздравляем мы Кайдзю номер 8 к такому аниме-сериалу. Эта песня подошла. А вы, пожалуйста, пишите номер вашего телефона, Татьяна.
1: Сила твоего дня.

0: Power Hyundai. Сила твоего дня. Реклама.
1: В Леди Фитнес и Фитнес-Мастер безлимитная карта на 3 месяца на специальных условиях. Подробности 70-70-23.
0: Power Hyundai.
2: Джилиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта, адаптивная подвеска, новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте jiliomega.ru.
3: Лето в Мурманске может быть жарким. По 4 сентября покупайте в Мурманск-Молле, Северном Нагорном или доставке номер 1. Регистрируйте чеки на leto.murmol.ru. Выиграйте подарочную карту на 20 тысяч рублей. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте leto.murmol.ru. ООО «Рестораны Мурманска», Ленина, 52. ОГРН 113-519-001-07-79.
4: Культ-привет!
5: Северный флот совместно с Министерством спорта представляет.
6: 29 августа в парке «Патриот» физкультурное мероприятие, способное запомниться на всю жизнь.
7: Герои Севера за полярный рубеж.
8: Забег с препятствиями. Драйв, поддержка и уверенность для каждого.
9: Бег по пересеченной местности с преодолением препятствий на протяжении всей трассы.
10: Регистрируйся на платформе «Байран» для лиц старше 18 лет.
0: Реклама на Powerhit Radio. С нами выгодней. 488-442. Если выжат как лимон,

0: Не очевидно, но вероятно. О погоде.
1: 12 градусов сейчас, даже 12,6. Но моросит. Завтра будет больше солнца, поменьше градусов, зато почти без мороси. Сегодня солнышко мы уже навряд ли дождемся. Да, я думаю, глядя за окно или просто на небо, это можно понять. Итак, до плюс 15 даже мы сегодня добрались. В ближайшие дни таких цифр мы не увидим, но к выходным, возможно, лето полноценно вернется. Так что тепленько одеваемся до выходных, а там уж можно будет немножко передохнуть. Ветер западный 4-6 метров в секунду, плюс 12 прямо сейчас, и завтра солнце ожидаем.
0: Power Your Day. Много энергии и ни одной лишней калории.

0: Если села батарейка, Power Your Day.
1: Сказала я, что дождь моросит, и он услышал, видимо, подумал, я могу лучше, я могу выше, сильнее, быстрее, и полил уже как следует. Зонтик не забываем, и лучше про погоду в этом часе больше ничего не буду говорить.

света и божественного моё бытия. Прошу и заклинаю, врубите на полную мощь, разорвите тишину эфира. Где тут тишина-то у нас? Здравствуйте, очень все даже звонко. Включите для всех богов и богинь песню «Сюзан Шампань». Она уже здесь, и мне кажется, как-то очень тонко вы настроили искусственный интеллект, который сочиняет.

0: Реклама.
1: Скоро осень. Фитнес-клуб «Просим». Сеть спортивных клубов «Леди Фитнес» и «Фитнес-мастер» представляют акцию «Безлимитная осень». Только с 21 по 28 августа. Безлимитная карта на 3 месяца. Дневная или полного дня. На особых условиях. Рассрочка от клуба. Целых 3 месяца тренировок. 2 платежа, 0 забот. Ваш успешный старт в новый сезон. Успейте забронировать. Звоните 70 70 23.
0: Power Unit. Сила твоего дня. Привет, обед, вкусная домашняя еда с доставкой. Суп, горячее, салат, все

0: ИП Алибеков Руслан Саиткулыевич, УГРНИП 321-519-400-143-34.
1: 3 сентября. Грандиозное открытие нового мясного магазина «Мясорубка». Развлекательная программа в день открытия с подарками для участников, фотозоны, музыка, танцы и, самое главное, скидки в честь открытия. Запоминайте, 3 сентября, Челюскинцев, 26-1. Ждем всех.
2: 3 сентября. Время скидок. День, когда откроют мясной магазин.
3: Без возрастных ограничений.
4: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос 3 тысячи. Рассрочка от автошколы 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
5: Power Your Day. Приводим в движение твой день.

окне сегодня. Степан недоволен тем, как звучало в переработке итало-диско в начале часа. Говорит, оригинал круче, как-то всю зажигательность убрали. А что, Степан, скажете про такое?

0: твое. Днями целыми, если есть 1% сомнения, меня не люби, не люби меня.
1: Power Yoday. Твоя беспроводная зарядка. Реклама.
2: Кто-то хочет просто попробовать, кто-то почувствовать скорость, а кому-то нужно настоящее приключение. Грязь, бездорожье и маршрут. Аврора Парк, Северное Сияние. Выбирай маршрут, заводи двигатель и оставляй город позади. Стоимость тура от 5000 рублей. Бронь 911-370-27.
3: Иногда хочется все изменить. Записаться на курсы кройки и шитья, сбрить, наконец, бороду, заказать в пиццерийке куриные наггетсы.
4: Да-да, теперь можно все и сразу. Наггетсы для детей, картошка по-деревенски, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
5: И Погорякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023-75-00-128-20.
3: Powerhit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
6: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
3: название треков,
6: голосование за самые понравившиеся,
3: передача сообщений в студию.
6: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Powerhit Radio.
3: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
1: Power Yoday. Сила твоего дня.
7: Готовьтесь к осени вместе с сетью спортивных клубов «Леди Фитнес» и «Фитнес-мастер». Только с 21 по 28 августа. Акция «Безлимитная осень». Безлимитная карта на 3 месяца, дневная или полного дня на комфортных условиях. Рассрочка от клуба в 2 платежа. Платите частями, тренируйтесь без ограничений. 3 месяца, 2 платежа, 0 забот. Подробности 77

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Капитальный ответ. Партнер программы НКО «Фонд капитального ремонта Мурманской области». Капремонт в срок и с гарантией. Подробнее на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
2: Приветствую, у микрофона Максим Байков. В этих программах мы разбираемся с вопросами, связанными с капитальным ремонтом Мурманской области. В нашем регионе в 2025 году существенно увеличились объемы капитального ремонта многоквартирных домов, сообщил Константин Кудряшов, заместитель министра строительства Мурманской области.
3: За последние 7 лет ситуация с капитальным ремонтом многоквартирных домов на территории Мурманской области кардинально изменилась. В 2025 году в регионе произошел рекордный по количеству и объему ремонт. Напомню, 586 домов. Благодаря чему Мурманская область вошла в топ-6 регионов Российской Федерации по объему выполненных работ по капитальному ремонту. Для Мурманской области приоритетная задача – повышение качества жизни северян. И она четко зафиксирована на народной программе «На севере жить». Поэтому правительство региона уделяет огромное внимание состоянию жилищного фонда.
2: Отмечу, по итогам прошлого года Мурманская область вошла в список регионов-лидеров по капитальному ремонту домов.
3: Согласно аналитике Фонда развития территории Российской Федерации, Мурманская область занимает 6-ю строчку рейтинга регионов по выполненным работам по капитальному ремонту многоквартирных домов. Также хотелось бы отметить, что высокую планку в 2385 видов выполненных строительно-монтажных работ не смог выполнить ни один из регионов Северо-Западного федерального округа и Арктической зоны. Разумеется, таких высоких результатов удалось достигнуть благодаря поддержке правительства региона.
2: Заместитель министра строительства Мурманской области Константин Кудряшов отметил, что ежегодно на капитальный ремонт из областного бюджета выделяется 1 000 000 000 000 рублей.
3: За 7 лет на капитальный ремонт домов направлено почти 24,5 миллиарда рублей. В 2026 году эта работа, безусловно, продолжена. Уже сейчас в краткосрочный план капитального ремонта включены 1269 видов строительно-монтажных работ в 597 домах на общую сумму 7,9 миллиарда рублей. Основное внимание будет уделено замене лифтового оборудования, ремонту внутридомовых инженерных систем, а также крыши фасадов.
1: Капитальный ответ. Программа выходит при поддержке Фонда капитального ремонта Мурманской области.
4: С нами ваш дом преобразится. С 2014 года мы капитально отремонтировали более 2000 домов.
1: Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации. Power Unit. Сила твоего дня.

и печальные под конец трека. Они же, в общем-то, под конец часа, потому что прощаемся мы с Power Your Day на сегодня. Но завтра Power Your Day будет, так что можно будет еще что-то заказывать. А впереди круиз-контроль.

0: Мурманске 17 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Пробки в Мурманске, как северное сияние. Гостей столицы они восхищают. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.
2: Спонсор программы ООО «Кольский транспортный терминал». Комплекс строительных машин и тяжелых негабаритных перевозок в Мурманской области. Сайт ktt-51.ru. Программа другая. Ведущая все та же. Юлия Ряшкина. Зовут меня совсем беспокоящим, волнующим вас на дорогах сюда.

Едешь за Бентли? Чихай с открытыми глазами. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: участникам дорожного движения и пешеходы тоже в счет. На максимуме концентрации своего внимания находитесь сейчас. По крайней мере, я вам этого желаю. Если что, пишите, звоните, будем предупреждать о трудностях всех других.
1: Переезд за Ледовым дворцом может превратить ваш автомобиль в ледокол «Ленин» на вечной стоянке. Стройте маршруты с нашими слушателями. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: души в машине. Все мы певцы. Автохит на Power Hit Radio.
1: Что-то вспомнилось старое доброе. Это был 2019 год. Песня пришлась в пику ковиду. А ведь мы, правда, переживали из-за

Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама.
2: Компания «Кольский транспортный терминал». Современный технический комплекс по аренде и обслуживанию строительной специальной техники и грузовых машин. Решение сложных проектных задач по перевозкам тяжелых и негабаритных грузов и оборудования. Услуги землеройной, подъемной и уплотнительной техники для максимальной подготовки строительных объектов. «Кольский транспортный терминал». Сайт ktt-51.ru.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
3: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. GeelyOmega.ru.
4: Я календарь перелесну и вижу 3 сентября. Я в мясорубку загляну и там куплю себе мяска.
5: Грандиозное открытие нового мясного магазина «Мясорубка». Развлекательная программа в день открытия с подарками для участников, фотозона, музыка, танцы и, самое главное, скидки в честь открытия. Запоминайте, 3 сентября, Челюскинцев, 26/1. Ждем всех.
6: Без возрастных ограничений.
7: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании «ЦСМ». Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов «Мурмана». Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
8: Физкульт, привет!
9: Северный флот совместно с Министерством спорта представляет.
10: 29 августа в парке «Патриот» физкультурное мероприятие, способное запомниться на всю жизнь.
11: Герои Севера за полярный рубеж.
12: Забег с препятствиями. Драйв, поддержка и уверенность для каждого. Бег по пересеченной местности с преодолением препятствий на протяжении всей трассы.
13: Регистрируйся на платформе «Байран» для лиц старше 18 лет.
14: Кто не работает, тот ест.
15: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
0: Круиз-контроль.
2: Кольский транспортный терминал. Комплекс строительных машин и тяжелых негабаритных перевозок в Мурманской области. Сайт ktt-51.ru.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: напугал, пишет, беда, ДТП. От столкновения кое-каких звуков с ушами мистера Мыша. Да, мы понимаем, о чем вы. Но все остальные, возможно, не понимают. И если будет какой-то реально случившийся ДТП, чего мы вообще не желаем, обязательно сообщайте туда же. Можно писать через приложение, можно с нашего сайта pichr.ru и 488-448.
1: Климат-контроль.
2: А пока погодушки. Плюс 15 сегодня было у нас. А теперь плюс 10 градусов. Очень быстро мы набрали температурные обороты и сбросили их. Лето, похожее что-то на него, посильнее сегодняшнего, обещают нам к выходным. Сегодня около 10 градусов до конца дня будет моросить. Ветер западного направления. Завтра, может быть, будет северо-западный, который такой, на мой взгляд, самый неприятный. По моим ощущениям. Плюс 10 обещают и на завтра. И завтрашний день вполне возможно будет более солнечным, чем сегодняшний. Но одеваемся все равно потеплее. Плюс 10 это не то, чтобы плюс 19, который мы очень ждем к выходным.

Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама.
2: Компания «Кольский транспортный терминал». Современный технический комплекс по аренде, обслуживанию строительной специальной техники и грузовых машин. Решение сложных проектных задач по перевозкам тяжелых и негабаритных грузов и оборудования. Услуги землеройной, подъемной и уплотнительной техники для максимальной подготовки строительных объектов. «Кольский транспортный терминал». Сайт ktt-51.ru.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
3: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест. Крафтовая бургерная Топ Бургерс. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки брешь собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Топ Бургерс. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. И по Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
4: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль.
5: Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Хольский, 118. Телефон 33-000.
6: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксфилд», электроды, ЕСАП, маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс» – центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский, 40. st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
7: Аппарат! Мама рада! Охраняет нас «Армата».
8: Дом, имущество и люди. В безопасности все будет.
9: Частная охранная компания «Армата». Для тех, кто ценит безопасность и заботится о ней. Охрана объектов, сопровождение грузов, личная охрана и многое другое. Звоните 70 18 17.
10: Счет в вашу пользу. Лето – время выгодных инвестиций в себя. Весь август в фитнес-клубе X-Fit 8 месяцев фитнеса плюс 4 месяца заморозки по цене полугодовой карты от 37 тысяч рублей. Бонус – 3 гостевых визита, 2 вводные тренировки с тренером и 1 бесплатное занятие для ребенка. Доступна рассрочка от клуба. X-Fit. Дарите себе больше. Начните тренироваться сейчас. Подробности в отделе продаж. 55 11 11.
11: Вот она, рыба вашей мечты.
12: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба, консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
11: Вкусно и полезно.
12: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
0: Круиз-контроль.
2: Кольский транспортный терминал – комплекс строительных машин и тяжелых негабаритных перевозок в Мурманской области. Сайт ktt-51.ru.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

дна, о чем сообщают наши слушатели, копают. Лучше объехать спуск по Карла Маркса в сторону Софьи Перовской. Это была новость с дороги, а дальше будут автомобильные новости в большем количестве и от Макса Байкова.

0: Акселератор.
1: Приветствую, у микрофона Максим Байков. В июле объем российского рынка легковых электромобилей с пробегом достиг исторического максимума. На учет встало 3646 машин. Это почти в три раза больше, чем годом ранее. По сравнению с июнем показатель увеличился в два раза, сообщил эксперт Сергей Целиков. Он отметил, что повышенный спрос начал проявляться в июне, когда возникли первые проблемы с топливом на российских АЗС. Лидером с долей 33% стал электрический Nissan Leaf. При этом 96% представленных на вторичке автомобили этой модели имеют правое расположение руля. В число наиболее востребованных электрокаров также вошли Zeekr 001, Tesla Model 3, Model U, Evoluta и Pro, Москвич 3E и Volkswagen ID4. Спрос на подержанные подключаемые гибриды тоже увеличился, но слабее, чем на полностью электрические автомобили. В июле рост составил 38% в годовом выражении, а по итогам 7 месяцев 43% следует из данных Целикова. Ограничителем роста гибридов является малое количество в российском автопарке. При этом они в основном все свежие, и владельцы не торопятся от них избавляться, отмечает эксперт.
0: Акселератор.
1: И еще немного статистики про машины, не испытывающие трудности с заправкой. По данным Автостата, в России зарегистрировано чуть меньше 3 миллионов дизельных легковых автомобилей. Причем среди свежих автомобилей, возраст которых не превышает 5 лет, доля дизеля всего 2,5%. Эксперты объясняют это засилием китайских брендов. Почти все они приходят к нам с бензиновыми или гибридными моторами. У китайских марок дизельных модификаций чуть больше 1%, хотя именно они активнее всего пополняют молодую часть парка. Любопытно, что больше всего дизельных автомобилей в общем парке у британских брендов – 64%. Шведы отстают почти вдвое – 33%. У немцев доля – 20%. С вами был Максим Байков. Хорошей дороги.
0: Акселератор.
2: Люди делятся на две категории. Первые слушают круиз-контроль, вторые – нет. Всегда будь первым. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.
3: Hey, pick up. I wanna come over.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама.
2: Компания «Кольский транспортный терминал». Современный технический комплекс по аренде, обслуживанию строительной специальной техники и грузовых машин. Решение сложных проектных задач по перевозкам тяжелых и негабаритных грузов и оборудования. Услуги землеройной, подъемной и уплотнительной техники для максимальной подготовки строительных объектов. «Кольский транспортный терминал». Сайт ktt-51.ru.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
3: Вот и вернулись с дачи. Надо интернет проверить, а то сыну скоро на учебу.
4: Давай бесплатно подключим Ситилинк. Пусть они все и проверят.
3: Точно. У них как раз акция «Высокая скорость на весь учебный год». Всего за 247 рублей в месяц.
4: Да, просто звони. 707-105.
3: Эх, малой отличником станет.
4: Звони. 707-105.
5: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 17 августа по 31 октября 2026 года.
0: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре «Топ Блейд». У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. «Топ Блейд Бар». Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловые 14.
6: Смех продлевает жизнь. В Мурманске стало больше поводов для смеха и отличного настроения.
7: Мурманский областной театр комедии и сатиры впервые открыл свои двери.
6: «Моткис» начинает первый сезон и приглашает на яркие, искрометные премьеры на сцене Кольского районного центра культуры «Ханума» и «Здравствуйте, я ваша тетка». Выбирайте спектакль по душе, а лучше приходите на оба. Подробности ВКонтакте «Моткис». Телефон 7-4-9-7. Для лиц старше 12 лет.
8: Реклама на Пауэрхе. Радио. С нами выгодней.
9: 488-442. Круиз-контроль.
2: Кольский транспортный терминал. Комплекс строительных машин и тяжелых негабаритных перевозок в Мурманской области. Сайт ktt-51.ru.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Трудно ехать? Сними с ручника. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Вечерний круиз-контроль – это просто ваше сопровождение, а утренний круиз-контроль еще обсуждение подразумевает. И в нашей группе ВК, как только закончится вечерний круиз-контроль, тема утреннего будет опубликована. Я уже одним глазком заглянула там про то, что не весь бензин сейчас одинаково полезен, и из-за этого автоэксперты советуют моторное масло почаще менять. Раза в два. Вот как раньше меняли, как теперь меняете. Будем как раз узнавать.

Тише едешь, лучше слышно. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Оперативное решение задач по землеройной, подъемной и уплотнительной технике для максимальной подготовки строительных объектов. Кольский транспортный терминал. Сайт ktt-51.ru. Меня зовут Юлия Ряшкина. Пока.
1: На часах Мурманска. 18.00. Реклама.
2: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости «Риэлт». «Риэлт-сеть». Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте riel-сеть.рф.
1: Районы и кварталы. Вторник и четверг, 9.30 и 18.00.
4: Всем привет, с вами Максим Байков. Размер скидки на вторичном рынке недвижимости обычно составляет 5-7% при стандартных переговорах. В сегменте дорогого жилья или при срочной реализации дисконт может увеличиться. Как отмечает эксперт программы Константин Винзовский, этим летом размер скидок рос.
5: Есть два источника. База данных в принципе всех объектов, которые на рынке позиционируются, куда собираются выгрузки со всех агрегаторов. По этим ценам есть дисконт. Есть у меня и база данных, наша внутренняя мультилистинговая система, обмен информацией в гильдии риэлторов. Вот здесь я, например, могу отметить, что за летний период средняя цена недвижимости снизилась, потому что первичное позиционирование в риэлторских объявлениях, это наши внутренние профессиональные объявления, были 112, 118, а июль месяц 105, август 110. Смысл в том, что в начале лета, перед летом цена, первичное позиционирование была выше. Сейчас она у профессионального сообщества уже снизилась.
4: К концу лета таким образом размер скидки увеличился, но неравномерно.
5: Если мы видим среднюю цену в 100-110 тысяч рублей, то в зависимости от сегмента, в котором мы проводим продажу, наиболее ликвидны, конечно, 1-2-комнатные квартиры, 3-комнатные простые, без ремонта, менее ликвидные, то есть они сегодня даже во многих случаях приближаются к двушкам, то есть можно купить 3-комнатную, там, 57 метров, 2 лоджии в 9-этажке за 5 миллионов рублей в тех или иных районах, да, спальных. А также и двушка может 45 метров стоить тоже около 5 миллионов рублей, там, в каком-то чуть лучшем дворе, там, чуть поближе к остановке, может быть, с какой-то косметикой, с кухонным гарнитуром, но это цены граничащие.
4: Как отмечает Константин Винзовский, таким образом, благодаря более высокому дисконту на квартиры большего размера, их цены в ряде случаев такие же, как на стандартные двухкомнатные.
5: Трешечку продать посложнее, двушечку продать попроще, там, да, если там бюджет 4, уже больше спроса, больше покупателей, целевая аудитория шире. 5, 6, 7, если еще и под ремонт, целевая аудитория меньше. Поэтому дисконт в одних сегментах побольше, в других поменьше, ну, потому что, опять же, меньше спрос людей, просто меньше на тот или иной сегмент, поэтому приходится сделать скидочку, чтобы заинтересовать. Сейчас скидок больше, это факт.
4: Вместе с тем, мы не рекомендуем продавцам ставить завышенную стоимость с учетом возможной скидки. Это отпугивает многих покупателей, они просто не придут на просмотр. А покупателям советуем не стесняться торговаться, но делать это не по телефону, а исключительно при личной встрече и аргументированно.
2: Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости «Риэлт». «Риэлт-сеть». Продаете или покупаете квартиру? Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте riel-сеть.рф.
1: А часики-то тикают. Не пропусти лето и жаркие хиты на Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio. Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
1: Джилиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта, адаптивная подвеска, новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте jiliomega.ru.
2: Кажется, мне срочно нужен выходной.
3: Иногда лучший способ перезагрузиться – просто нажать на газ. Квадроциклы, сабборды, парк с хаски и оленями, северная природа, бани и домики для барбекю и всего в 20 минутах от города. «Аврора Парк», «Северное сияние», бронь 911-370-27.
4: Лето в Мурманске может быть жарким. По 4 сентября покупайте в Мурманск-Моле, Северном Нагорном или доставке номер 1. Регистрируйте чеки на leto.murmol.ru. Выиграйте подарочную карту на 20 тысяч рублей. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте leto.murmol.ru. ООО «Рестораны Мурманска», Ленина, 52. ОГРН 113-519-001-07-79.
5: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. У вас есть возможность проголосовать на избирательном участке или воспользоваться дистанционным электронным голосованием. До 14 сентября включительно подайте заявление в личном кабинете на портале госуслуг для включения в список участников дистанционного электронного голосования. Голосуйте с 18 по 20 сентября на портале выборы.gov.ru. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. 104.5 FM. Get the hits.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Фролова 24А, Кольский 27Б. Завтрашний день принесет с собой прохладу. Вы спросите, а разве сейчас на улице жара? Все познается в сравнении. Отвечу я вам. Итак, ночью нас ожидает от 5 до 7 градусов выше 0 и такое же холодное, но солнечное утро. Отдельной остроты ощущений будет добавлять северо-западный ветер. 7 в порывах, 12 метров в секунду. В течение дня температура особо сильно не вырастет. Максимум нам стоит рассчитывать на плюс 10. Радует только одно. Осадки завтра маловероятны. Спонсор прогноза погоды представляет автосалон «Элвис Авто». В продаже автомобилей 2026 года выпуска. Привлекательная цена и продуманная комплектация. Вы точно найдете то, что искали. Программа «Трейд-ин» и выкуп вашего авто сделают покупку выгоднее. Фролова 24А и Кольский 27Б.
0: Это наше лето, это наш мир. Летний бит на Power

0: Hit Radio. Feel the power. Power.
1: Спонсор песни недели ИП «Петрик Мария Ивановна». Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-40-60.

0: Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1. Телефон 60-40-60. Группа ВКонтакте «1 маникюрная».
1: Лето вместе с Power Hit Radio 104.5. Power Hit.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
2: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
1: BLG. Надежность в движении.
3: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксфилд», электроды, ЕСАП, маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
4: Деньги любят счет. Инвестиции в недвижимость – один из способов сохранить и приумножить капитал. Свой дом в коттеджном поселке Брусникино 4 на выгодных условиях. Беспроцентный. Рассрочка от компании «Вудека» на год. Первый взнос – 1 миллион рублей. Цена участка и строительства дома зафиксированы. Не упустите шанс. Подробности по телефону 20 90 10. Сайт брусникина.ком.
5: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
6: Не гадайте. Приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП. Роботы ДСГ. Вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212-603-311.
7: В связи с закрытием распродаем склад автомобилей Tenet с выгодой до 600 тысяч рублей. Кроссоверы Tenet – это полный привод, оцинкованный кузов, кожаный салон, высокий дорожный просвет, полный зимний пакет, камеры и парктроники. И все это от 2 миллионов 76 тысяч рублей.
8: Количество автомобилей ограничено и ежедневно сокращается.
7: Обменяйте свой автомобиль на новый по программе Trade-in и новый Tenet станет еще доступнее.
8: Город Мурманск, проспект Кольский, 118, 33-000.
9: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
10: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.
11: Контраст, яркость, насыщенность. Настрой свое лето вместе с Power Hit Radio.

0: реклама на Power Hit Radio.
1: Обед – самая долгожданная часть рабочего дня. Привет, обед! Бесплатная доставка вкусной домашней еды к вашему столу. Суп, горячее, салат – всего 370 рублей. Оставьте заявку в группе ВКонтакте «Привет, обед» или по телефону 952-294-46-43. ИП Алибеков Руслан Саиткулович, Агрнип 321-519-400-143-34.
2: Физкульт, привет!
3: Северный флот совместно с Министерством спорта представляет.
4: 29 августа в парке «Патриот» физкультурное мероприятие, способное запомниться на всю жизнь.
5: Герои Севера за полярный рубеж.
6: Забег с препятствиями. Драйв, поддержка и уверенность для каждого. Бег по пересеченной местности с преодолением препятствий на протяжении всей трассы.
4: Регистрируйся на платформе «Байран».
7: Для лиц старше 18 лет.
8: Безопасный бизнес – это просто. Разберитесь с законодательством в несколько кликов. Подготовьтесь к судебному заседанию, к сдаче отчетности и налоговой проверке с помощью СПС «Консультант Плюс».
9: А Центр правовой информации «Консультант» подарит вам в качестве бонуса при приобретении системы набор из 15 сервисных услуг. Условия поставки и цены узнавайте по телефону горячей линии 25 00 15.
8: Компания «Консультант ИТС».
10: Иногда хочется все изменить. Выйти, наконец, замуж, прыгнуть с парашютом, заказать в пиццерийке куриные крылышки.
11: Да, теперь можно все и сразу. Картошка фри для детей, креветки, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
12: ИП Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023-75-00-128-20.
13: Radio. Power. Power.

0: Золото чартов.
1: Всем добрый вечер. Это рубрика «Золото чартов». Спонсор рубрики АНО ДПО «Академия ТОП». Открыт набор детей от 7 лет на основное обучение. Бронь 21-52-72. Сегодня мы держим курс в страну, которая состоит из более чем 17 тысяч островов, но только около 2 тысяч из них обитаемы. Здесь есть уникальное природное явление – подземная река Пуэрто-Принсеса, которая течет под горой и впадает прямо в море. Это одна из немногих рек в мире, где можно проплыть на лодке прямо из пещеры в океан. А еще здесь обитает самый маленький примат на планете – долгопят, который весит всего 100 граммов, но имеет глаза больше, чем его мозг. Климат здесь тропический, но с двумя сезонами – влажным и сухим, причем в году не 12 месяцев, а 13 лунных циклов, по которым до сих пор живут некоторые коренные народы. Гастрономическая гордость – это не только рис с чем угодно, но и уникальный уличный деликатес под названием балут – вареное утиное яйцо с почти сформировавшимся эмбрионом внутри, которое считается мощным афродизиаком. Если вы сейчас вздрогнули, мы мысленно вместе. И да, речь о Филиппинах. А теперь к музыке. На вершине чарта Deezer в этой стране сейчас трек «Hey Violet» – «Hoodie». Это американская поп-рок-группа, которая ворвалась в чарты с этим треком о любви, уюте и той самой толстовке, которую так не хочется снимать.

0: Спонсор рубрики «Компьютерная академия ТОП». Открыт основной осенний набор детей. Компьютерная подготовка с 7 до 8 лет. Малая компьютерная академия для детей 9 и 14 лет. Группы буднего и выходного дня. Современные помещения в центре Мурманска. Подробности по телефону 21 52 72.
1: Золото чарта. Золото чарта. Золото чарта.

0: 7 вечера в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сезаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Лето будет не всегда, но в ближайший час совершенно точно. Можете быть уверены в этом на 104.5.

0: Реклама. Скоро вся страна потратит 1 000 000 000 000 рублей на букеты в школу. На букеты, которые завянут уже через неделю. Но можно принести по одному цветку и собрать из них букет от всего класса, а сэкономленные деньги отправить на помощь неизлечимо больным детям. Такая помощь не завянет. Уже сегодня присоединяйтесь к ежегодной всероссийской благотворительной акции Фонда помощи хосписам «Вера. Дети вместо цветов». И вместе мы сделаем это 1 сентября по-настоящему особенным. Добрые подробности на dvc.fondvera.ru.
1: Магазин «Автопазл». Запчасти для отечественных автомобилей и иномарок. В рабочие дни шлагбаум на въезде к магазину всегда поднят и не мешает заезду и выезду клиентов. Вдоль здания магазина организована парковка для посетителей. Открыта вакансия продавца-консультанта. Речной проезд 2, ежедневно с 9 до 20, в воскресенье до 18 часов. 608-088. Вконтакте «Аутомаг 051».
2: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест. Крафтовая бургерная «Топ Бургерс». Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки «Бриош» собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. «Топ Бургерс». Модно, дерзко, вкусно. Ленина, 74. ИП Никитин АВ. ОГРН 316-516-400-678-34.
3: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
4: Hit Music Station. 104.5 FM. Power Hit Radio.

0: I like it.
1: Number one hit music station.
2: Power Hit Radio.

0: О погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды — мебельный салон ЗОВ. Летняя комбо. Два подарка при заказе кухни. Успейте до конца августа. Ленина, 27А, второй этаж. Завтрашний день принесет с собой прохладу. Вы спросите, а разве сейчас на улице жара? Все познается в сравнении. Отвечу я вам. Итак, ночью нас ожидает от 5 до 7 градусов выше нуля и такое же холодное, но солнечное утро. Отдельной остроты ощущений будет добавлять северо-западный ветер. 7 в порывах, 12 метров в секунду. В течение дня температура особо сильно не вырастет. Максимум нам стоит рассчитывать на плюс 10. Радует только одно. Осадки завтра маловероятны. Спонсор прогноза погоды представляет мебельный салон ЗОВ Мурманск. Только до конца лета. При заказе кухни вы получаете два полезных подарка. Кухонную мойку на выбор из ассортимента, польские петли с доводчиком на все фасады вашего гарнитура. Ленина, 27А, второй этаж, ЗОВ. Мебель для жизни. ВКонтакте, кухни и корпусная мебель ЗОВ Мурманск.
2: Power Heat Radio.

0: Реклама.
1: Кто не работает, тот ест.
2: Интеллигентный бар «Ну что, поехали!» Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
3: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба Хит-Радио 488-442. Лето не на юге, а в душе. Сложи пазл хорошего настроения на 104.5.

0: every day, every hour. Music. New and fresh music. Power Hit Radio.
1: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Александр Сцен и Дони Set Me Free.

0: Всем добрый вечер. С вами Соня Баженова. Это рубрика «Romantic Collection».
1: Спонсор рубрики – ОНО ДПО «Академия ТОП». Компьютерная «Академия ТОП» открывает набор на основное обучение. Бронь 21-52-72. Чарты, оказывается, можно покорить и без гитар. Пиано – баллада, которую хочется слушать при приглушенном свете. Это «Somewhere Only We Know». Она стала первым синглом с дебютного альбома группы Keen и 22 года назад заняла 3-е место в британском чарте в первую же неделю. Для молодой группы, конечно, это был серьезный прорыв. Keen – это английская группа, которую знают как главных пианистов альтернативной сцены 2000-х. Песня про ностальгию, по местам юности и по связи между близкими людьми. Сами артисты говорили, что у них песня вообще ассоциировалась с территорией школы, где они с друзьями проводили время подростками. Но по большому счету, этот трек, конечно, не о какой-то географической точке, а об общем безопасном пространстве из детства. Песня стала одной из самых киношных и рекламных. Ее использовали в трейлере к фильму «Дом у озера», в сериалах «Анатомия страсти», «Клиника», «Хор» и во множестве рекламных роликов. «Somewhere Only We Know» – Keen в рубрике «Romantic Collection».

0: Спонсор рубрики представляет компьютерную академию ТОП. Открыт основной набор на осень. Дополнительное образование для маленьких студентов 7-14 лет. Робототехника, компьютерная грамотность, безопасность в интернете, разработка игр, английский язык и многое другое. Бронь 21-52-72.
1: Романтик. Северное лето, оно такое разнообразное, как музыка. На 104.

0: О погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды – доставка роллов и пиццы «Фарфор». Пока слушаете прогноз, «Фарфор» везет вам ужин. Скидка 700 рублей на заказ от 2500 рублей по промокоду «Прием». Завтрашний день принесет с собой прохладу. Вы спросите, а разве сейчас на улице жара? Все познается в сравнении. Отвечу я вам. Итак, ночью нас ожидает от 5 до 7 градусов выше нуля и такое же холодное, но солнечное утро. Отдельной остроты ощущений будет добавлять северо-западный ветер. 7 в порывах, 12 метров в секунду. В течение дня температура особо сильно не вырастет. Максимум нам стоит рассчитывать на плюс 10. Радует только одно. Осадки завтра маловероятны. Спонсор прогноза погоды «Фарфор». Роллы и пиццу «Фарфор» доставит прямо к вашему столу. Сделайте заказ от 2500 рублей, используйте промокод «Прием» и получите скидку 700 рублей. Мурманск.фарфор.ру. ИП Осипов Илья Олегович, ОГРНИП 314-511-011-2-00-14.
2: And every hour, Power Radio, Hit Radio.
0: Просим, любите жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
3: Fast Boy, Music Sounds.

0: Stay tuned on Power Hit Radio. New and fresh music. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Гордо и Who Made Who Energy.

Listen up. Best music. New and fresh music. Hit Radio. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio. Now, Eve the Flint.

0: get ready.
1: Хит Радио с гордостью представляет новинка этой недели. Warner и Lauren, Let Me Forget You.

0: Мурманское время 21 час. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сазаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Летом важна каждая минута. Новый час летних хитов на Power Hit Radio.

лето вместе с Power Hit Radio 104.5.

0: На мурманских часах 10 вечера. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Впереди целый час лета. Проведите его вместе с Power. Вам понравится.

0: Champion Stereo.
1: That is so cool. Turn on Power Hit Radio.

0: Хоть на море, хоть в офисе, хоть на даче. Power Hit Radio. Саундтрек мурманского лета. Feel the power. Power.
1: Спонсор песни недели ИП «Петрик Мария Ивановна». Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-40-60.

Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1. Телефон 60-40-60. Группа ВКонтакте «1 маникюрная». This is...

0: 23 часа в Мурманске.
1: Реклама. Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Летнее время с Power Hit Radio летит не так быстро. Наслаждайтесь.

Мурманское лето – это 3 месяца почти свободных дорог, 92 дня почти без снега и почти 2208 часов музыки.

0: На часах полночь. В Мурманск пришел новый день. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Солнечный ритм этого лета. Новый час летних хитов.
3: Radio.

Number one. Hit music station. 104.5 FM. Power Hit Radio.

0: Мурманске 1 час. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сизаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Новый летний час, новые песни и новые события вместе с Power Hit Radio.

лето вместе с Power Hit Radio 104.5.

Контраст. Яркость. Насыщенность. Настрой свое лето вместе с

0: Точное время 2 часа. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Солнечный ритм этого лета. Новый час летний.

0: Powerhit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ L номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.
1: Is power. Turn on the power. On Powerhit Radio.